0: обеспечении хозяйственно растят урожай до 310 тонн. За первые месяцы года аграрии округа получили почти 141 тонну овощей.
1: Новости на радио Бурга.
0: Результат вырос почти на 22 тонны. Более 80% объема составили огурцы. Производители расширяют мощности при поддержке регионального бюджета. Субсидии помогают оплачивать энергоресурсы, модернизировать теплицы и покупать новое оборудование. Инвестиции должны обеспечить дальнейший рост выпуска. Чукотку и Якутию объединит телекоммуникационный проект «Синергия Арктики». Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным рассказал, что оптоволоконный кабель соединит более 60 якутских поселков с Чукоткой. Проект финансируется из бюджета федерального и республиканского правительства. Оператором станет компания «Арктик Телеком». Высокоскоростной интернет в округ проведут от якутского поселка Черский до Билибина и сел муниципалитета. Далее кабель проложат до Чаун-Чукотки. В Трудовом кодексе закрепят понятия «стажер» и «стажировка». Совет Федерации накануне одобрил соответствующий закон, пишет ТАСС. Согласно документу, стажировку смогут проходить студенты, а также выпускники профильных вузов и СУЗов. С ними будет заключаться временный договор. Это позволит обеспечивать все предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии, в том числе зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, а также право на оплату больничного листа. При этом продолжительность стажировки не должна превышать 6 месяцев. Закон должен вступить в силу 1 марта следующего года. Российские врачи смогут применять искусственный интеллект для анализа ЭКГ и КТ. Это повысит точность диагностики и ускорит постановку диагноза, пишет РИА Новости. Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, искусственный интеллект повышает качество распознавания заболеваний. По его словам, в частности, эта технология практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований. Напомню, в апреле Владимир Путин поручил внедрить искусственный интеллект во врачебную практику и помочь медикам освоить навыки работы с ними. И в завершении выпуска. В эти минуты в Анадыре начался гастрономический праздник «День олень». Он стал частью масштабного фестиваля «Берингов пролив», который стартовал сегодня и продолжит работу завтра, 19 июля. Прямо сейчас на центральной площади окружного дома народного творчества шеф-повара из Анадыря, Москвы, Петропавловска, Камчатского и Якутска готовят авторские блюда из локальных продуктов Чукотки. Гостей фестиваля без возрастных ограничений ждут кулинарные мастер-классы и бесплатные дегустации. На центральной площади работает выставка вездеходной и туристической техники и детская зона. Сегодня в программе также спортивные мероприятия для зрителей старше 12 лет. Фестиваль собрал бегунов со всей страны. В 13.00 будет дан старт основному полумарафону, затем пройдут детский забег на 1 километр и массовый старт на 3 километра. Главной премьерой мероприятия станут заплывы в ледяной воде «Лиман Кросс Анадырь». Вечером жителей и гостей города ждет большая концертная программа. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, дорогие друзья. В студии Оксана Малютина. И сегодня мы начинаем серию встреч с гостями фестиваля. Фестиваля, которому сегодня у нас будет посвящен весь день. Фестиваль «Берингов пролив», который уже в эти минуты начался на площади перед окружным домом народного творчества. Сейчас там стартовал гастрофестиваль. Наши повара и приглашенные повара готовят блюда из локальных продуктов. Ну, а мы сегодня из нашей ледяной Яранги будем вещать для вас целый день. Целый день у нас будут гости фестиваля. И откроет, так сказать, нашу серию директор департамента информационного вещания международной медиасети ТВ-БРИКС Ксения Комиссарова. Ксения вчера только прилетела, и с корабля на бал, так сказать, она привезла фильм «Золотой берег Арктики», который был снят в Певеке на золоторудном месторождении Майское. И вчера в рамках фестиваля состоялся его показ в кинотеатре «Полярный». Ксения, добрый день, очень приятно вас видеть. Спасибо. Добро пожаловать в Анадырь, добро пожаловать на фестиваль. Как вы? Как ваше настроение?
2: Настроение на высшем уровне. Спасибо огромное за приглашение в такую чудесную радиостудию. Очень приятно познакомиться, приятно быть здесь, приятно участвовать и в фестивале «Берингов пролив», и, конечно, снова увидеть Чукотку.
1: Спасибо, что к нам пришли. Давайте, наверное, объясним, начнем с азов, так сказать, да, и немножко расскажем нашим радиослушателям, что такое медиасеть ТВ-БРИКС.
2: Давайте начнем, наверное, с того, что такое БРИКС, и так будет проще понять и нашу работу. В 2006 году появилось объединение стран, межгосударственное объединение, и тогда в него входили четыре страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Символично, что мы с вами этим летом встретились здесь, и как раз объединению БРИКС исполнилось 20 лет. Можно подводить, наверное, некоторые итоги, и многие эксперты во всем мире сегодня как раз заняты в том числе и этим. И после того, как появился БРИКС, к нему присоединилась еще Южная Африка, а сегодня в этом объединении уже 10 стран. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Индонезия, Иран, Эфиопия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. БРИКС не организация, отсутствуют у нее эти признаки, и эти страны заняты тем, что вместе они формируют созидательную повестку, сотрудничают друг с другом по разным направлениям. Экономика, наука, здравоохранение, туризм, культура, инновации, инвестиции. И мы как раз-таки появившиеся в 2017 году по итогам саммита в городе Сямэнь, это Китайская Народная Республика, тогда была образована медиасеть ТВ-БРИКС, и наша позиция и наша работа напрямую связана с самим объединением, то есть мы точно так же, как и БРИКС, формируем созидательную повестку. Мы рассказываем о сотрудничестве стран друг с другом, мы рассказываем о жизни каждой страны и ее регионов, о всем многообразии этого объединения, и делаем акцент на том, как эти страны взаимодействуют друг с другом и что из этого получается. То есть какие у них есть совместные проекты. И в частности, развитию этих проектов помогает новый банк развития, который был создан, учрежден и который обеспечивает финансирование разного рода идей, инициатив, которые могут получить реальное воплощение. Соответственно, мы, как международная медиасеть, мы представляем из себя новейшую систему информационного обмена. Что это значит? У нас есть собственные ресурсы, и также мы заключаем соглашение о сотрудничестве с партнерами. Это не только средства массовой информации в странах БРИКС и БРИКС+, это также кинофестивали, в том числе «Берингов пролив», это вузы, государственные учреждения, некоммерческие организации. Также международная медиасеть является официальным партнером Организации Объединенных Наций. И мы в своей работе опираемся в том числе на цели устойчивого развития, которые исповедует, если так можно сказать, ООН, и которые реализуются в разных странах мира, и в том числе в странах БРИКС+. На чем мы сосредоточены как международная медиасеть? То есть мы формируем и продвигаем объединенную повестку БРИКС+. Мы стремимся к построению многополярного медиапространства, то есть в взаимодействии национальных СМИ стран БРИКС друг с другом в информационном поле мы стараемся показать общую картину жизни стран БРИКС. И страны, события, люди – это слоган нашей работы. Мы стараемся рассказывать не только о странах и сотрудничестве их друг с другом, но также и о людях, которые живут в этих странах. Это абсолютно разные люди. Мы снимаем сюжеты, фильмы по так называемым портретным зарисовкам, то есть чтобы показать лица, жизнь, судьбу тех, кто представляет из себя сегодня БРИКС.
1: А какие темы особенно важны для вашей аудитории? Ну, то есть вы же уже работаете давно, правильно, уже имеется какое-то понимание, да, все-таки, какие темы имеют больший отклик?
2: В первую очередь мы, конечно, основываемся на своем внутреннем журналистском убеждении. И я считаю, что нужно выбирать ту тему, которая интересна тебе самому. Как журналисту, как редактору, как монтажеру, как режиссеру. А помимо этого, несмотря на то, что страны БРИКС очень разные, их объединяет общий интерес к определенным темам. Это и культура, это дипломатия, это образование, наука, экономика, здравоохранение, туризм, спорт, инновационные технологии. И постепенно-постепенно к этим темам добавляются новые по мере развития и объединения БРИКС, и каждой страны. И всего мира сейчас на повестке дня, конечно же, искусственный интеллект. Это то, что всех интересует. Это желание и развивать его, но при этом учитывать риски, которые он с собой несет. Есть люди, которые считают, что когда-то искусственный интеллект заменит человека. И мы этой темой тоже очень активно интересуемся.
1: А где выходит ваш контент и где можно посмотреть программы? Это телевидение или какие-то социальные сети, интернет? Возможно, у вас есть сайт какой-то?
2: Да, у нас есть сайт tvbrix.com. Это сайт на 6 языках. Русский, английский, испанский, португальский, китайский и арабский. Мы делаем собственный контент. Это контент разных форматов. Практически всех, которые сегодня существуют. Это и посты в социальных сетях, это новостные заметки, это лонгриды, это аналитические статьи, информационные сюжеты, документальные фильмы, цикловые тематические программы. То есть такой достаточно широкий.
1: То есть вы охватываете вообще все направления, получается?
2: Очень, да, стараемся, да, это делать, и можно сказать, что у нас это хорошо получается. Соответственно, тот контент, который мы произвели на русском языке, мы адаптируем на все остальные языки и размещаем на сайте tvbrix.com. Также у нас есть русский телеэфир, в котором мы размещаем наш контент на русском. У нас есть онлайн-эфиры на других языках из тех 6, которые я перечислила. Ну и, конечно, социальные сети. Это то, что сегодня в топе находится. И там можно нас увидеть, услышать, почитать и посмотреть. Помимо этого, внутри нашей партнерской сети, если мы говорим о партнерах СМИ, мы обмениваемся контентом друг с другом. В этом и есть та суть международной медиасети, о которой я сказала в самом начале. То есть это такое очень большое информационное поле, в котором можно увидеть контент разных стран. И это и государственные СМИ, а также национальные медиа, то есть региональные. Соответственно, это очень интересный разный контент, который охватывает большое количество тем, но они все коррелируются друг с другом. Когда мы получаем контент, к примеру, документальный фильм из Южной Африки, но на английском языке, мы точно так же адаптируем его на остальные 5 языков из наших 6. Русский фильм, который у нас получился, адаптированная версия, выходит в нашем русском телеэфире. Остальные языковые версии в онлайн-эфире. И также все версии размещаются на сайте. То есть это такой многосторонний информационный обмен. И почему многосторонний? Потому что когда мы произвели или получили партнерский контент, или произвели собственный на том или ином языке, адаптировали его на оставшиеся наши языки, мы не только показываем его на своих ресурсах, мы не только обмениваемся с тем СМИ, который нам предоставил свой контент, но также и внутри этой партнерской сети все наши партнеры СМИ могут этот контент забирать, не обязательно наш, а и других партнеров СМИ, и точно так же размещать на своих ресурсах. То есть это такой целый и большой мир, и сегодня у нас уже в нашей сети партнеры из 34 государств, а всего международная медиасеть ТВ БРИКС насчитывает 80 стран информационного присутствия. А аудитория, общий охват аудитории наших СМИ-партнеров уже сегодня составляет 1,5 миллиарда человек. То есть помимо мультимедийного информационного портала, телеэфира, мы также вещаем в наших собственных блоках на региональных телеканалах-партнерах в России и на национальных телеканалах стран БРИКС.
1: Ну, я вчера посмотрела, промониторила ваши соцсети, так сказать, да, у вас достаточно большое количество подписчиков везде. Кто ваша целевая аудитория? Кому будет не только интересен этот контент, но и, возможно, очень полезен?
2: Как я уже сказала, когда мы выбираем темы, мы исходим из того, чтобы нам самим было интересно. Но, конечно же, мы исследуем, анализируем тот запрос, который есть у аудитории стран БРИКС, и мы опираемся, конечно же, в том числе на нашу целевую аудиторию. Точно так же, как и само объединение, очень разное, очень яркое, очень интересное. У нас такая же целевая аудитория. То есть это и деловые люди, это предприниматели, это чиновники, это политики, это ученые, это представители образовательных учреждений, это и спортсмены, это те, кто занимается развитием туристической отрасли. То есть мы стараемся охватить едва ли
1: не
2: весь мир.
1: То есть достаточно широкая аудитория, да, будет, в принципе, интересна всем.
2: Да, мы стараемся, чтобы было интересно всем, чтобы каждый нашел для себя что-то свое в нашем телеэфире, на нашем сайте, в наших заметках, во всех наших материалах. И, конечно, сегодня, ну,

0: фильм «Золотой берег Арктики», фильм о золотодобыче, о месторождении Майское. Почему для фильма была выбрана именно эта тема?
1: У нас есть серия фильмов о горнодобывающей отрасли, серия документальных фильмов. Начиналось это все в 2021 году, и тогда возникла тема добычи золота. Я родилась в Челябинске, на Южном Урале, несмотря на то, что достаточно много лет работала, делая сюжеты и большие-большие материалы про промышленность, но тема золота не совсем была в фокусе моего внимания. То есть, несмотря на то, что я человек из промышленного города, я была удивлена тем, насколько это сложный и при этом интересный процесс золотодобычи. И первый наш фильм назывался «Золото», а затем мы сняли документальный фильм, который назывался «Дороже золота», про экологическую составляющую промышленного производства, про социальную ответственность бизнеса и то, как этот бизнес, организуя золотодобычу, тем не менее старается развивать и социальные проекты, и заботиться об экологии. Третий фильм назывался «Серебро Магадана». Мы расширили уже нашу тематику и заинтересовались тем, как добываются не только золото, но и серебро. А «Золотой берег Арктики» стал нашим четвертым фильмом, и мы приехали на Чукотку. Это, конечно, несмотря на то, что уже был определенный опыт, но Чукотка оставила
0: другой мир,
1: неизгладимый след. Да, это абсолютно другой мир. Почему заинтересовались? Потому что стало интересно, как на краю света в труднодоступных местах развиваются технологии. В нашем фильме мы хотели показать связь истории и современности, прошлого и настоящего. Наш фильм «Золотой берег Арктики» — это люди, в первую очередь, те, которые живут на Чукотке и которые, наверное, своим сильным характером впечатляют с первой встречи. Сильным характером, но при этом очень позитивным настроем.
0: Он как-то перекликается с романом Олега Куваева «Территория», да?
1: Да, конечно. Я, когда готовилась к съемкам, и я, и вся наша съемочная группа в составе трех человек, это режиссер Андрей Поршняк, оператор Дмитрий Головко, я как журналист и автор проекта, и также продюсер Лиана Бельтран-Бельская, мы все прочитали книгу «Территория». Ранее я смотрела фильм, но книга — это, конечно, то, с чего все начиналось, да, так скажем. Читала я ее дважды, и когда мы приехали в Пивек, у меня перед глазами и в моей памяти были строчки из этой книги, и то, как начиналось все тогда, и роман «Территория», и история Олега Куваева, оно, конечно, стало таким очень интересным и трогательным, наверное, наполнением этого фильма, вокруг которого строилось все остальное. Мы хотели показать крайний север, мы хотели показать то, как, несмотря на всю суровость, он привлекает людей из большой земли и также тех, кто остается на территории, людей с сильным характером, чтобы продолжать развиваться здесь. И на месторождении Майское мы снимали современные технологии, которые сегодня есть, которые применяются для золотодобычи.
0: Вы провели там достаточно много времени, общались с людьми, да, вот вы сейчас сказали, что сильные люди работают на севере, да. Вот на ваш взгляд, что привлекает, что все-таки заставляет людей ехать и ехать, и работать, и работать? Это же не просто деньги какие-то, да, это какой-то порыв души, это любовь к северу, любовь к Чукотке. Вот вы таких людей встречали, общались с такими, именно которые едут сюда по зову сердца?
1: Мы встретили людей, которые родились на Чукотке и остались здесь по зову сердца, несмотря на то, что это суровый край, несмотря на то, что здесь очень сильный ветер, который сдувает и собак, и людей, несмотря на то,
0: что... То есть под южак вы все-таки попали в Пивеке.
1: Это было такое самое первое знакомство как раз, да. И то, о чем мы читали, мы все это как раз-таки и увидели. И, конечно, мы знакомились с людьми с большой земли, которые приехали, чтобы попробовать что-то новое в этой жизни, чтобы увидеть что-то новое, чтобы где-то испытать и проверить себя.

0: И кто-то приезжал на вахту, но в конечном счете остался жить навсегда в этом чудесном крае.
1: Здесь, наверное, 60% жителей, которые приезжают поработать на год, но в итоге остаются и заводят семьи, детей, и потом внуков. То есть очень многие.
0: Истории разные, и все-таки, наверное, у каждого человека есть своя судьба, но я уверена, что каждый волен эту судьбу строить и направлять в соответствии с тем, как хочется, как чувствуется, как нравится. И, например, герой нашего фильма «Золотой берег Арктики» Александр Грек, он тоже журналист, он когда-то жил в Певеке, когда был маленьким. И так получилось, что спустя ровно 40 лет вместе с нами в составе съемочной группы он вернулся в Певек. Мы объездили все окрестности, мы гуляли по заброшенному поселку Валькумей, в котором когда-то добывали олово, мы бродили по улицам самого Певека, и это было очень, знаете, так мистически, наверное, действительно трогательно, до мурашек вот на самом деле, когда мы оказались на Чукотке не просто впервые, вот мы втроем, как съемочная группа, а когда мы увидели эмоции Александра от того, что он снова здесь. Его отец, по его словам, строил взлетно-посадочную полосу в Певеке, был одним из тех, кто ее строил, работал в Арктикстрое, затем в Певекстрое. И вот эта взлетно-посадочная полоса, она стала таким открытием, такими воротами в новый мир для тысяч людей, начиная еще с советского прошлого и заканчивая нынешним, настоящим. И, как сказал Александр, что эти слова даже есть в нашем фильме, что несмотря на то, что он жил в Певеке давно, что спустя 40 лет он приехал, ну, конечно же, он уже не остался, потому что у него жена и там, 5 или 6 детей. Конечно же, мы все вместе уехали обратно, но, тем не менее, вот эта встреча с Певеком помогла ему снова понять, насколько интересные, особенные люди живут здесь, вне зависимости от того, какой-то период времени, выросли и всегда жили здесь, приехали на вахту и остались, но, как он сказал, что север формирует, конечно, характер, и те люди, которые познакомились с Чукоткой когда-то, они всегда видят друг друга издалека.
1: Да, это правда. Чукотские люди, как только приезжают в аэропорт в Москве, я не знаю, как это работает, но узнают друг друга просто с расстояния 50 метров, наверное. Сразу видно, что это наши. Когда вы готовили сценарий, да, ну, то есть вы прописываете, у вас есть определенный план для поездки, но Чукотка – это, в принципе, такой непредсказуемый регион, да, тут и погода, и логистика, и может пойти все не так, все что угодно. Были ли какие-то моменты, какие-то трудности, с которыми вы столкнулись, и вам пришлось резко на месте что-то поменять?
0: У нас было очень хорошее продюсирование, и поэтому сценарий примерно в том виде, вот в каком он был на бумаге, он практически на 90%, даже, наверное, на 95% и реализовался. Из необычного, из того, что пошло, скажем так, не совсем по плану, ну, были буквально какие-то мелочи, но интересная история, когда мы в последний день июня, это 2024 год, мы вышли на берег и решили снять воду. Решили снять потес через воду, солнышко, закат. Ну, закат условно, потому что все время было светло.
1: Белая ночь.
0: Белая ночь, да, и для нас это было нечто удивительное. Раньше мы такого не видели, и мозг, конечно, перестраивался некоторое время. То есть мы не могли спать. А нам нужно было работать, и мы хотели спать, но мы не могли спать. Ну, вот эти все традиционные журналистские истории. И мы сняли воду, мы сняли потес, радостные, но немного не досняли. И уже думаем, ну, наверное, надо попробовать пойти поспать, продолжим завтра, доснимем. И на завтра наступило 1 июля, когда мы открыли окна и увидели, что идет снег стеной, вернулись льды, ну, соответственно, нам пришлось переснимать весь видеоряд. Ну, не то чтобы пере, но, в общем,
1: то есть хотели
0: снимать
1: летние пейзажи, получили,
0: да, получили зимние
1: случайно.
0: Да, при том, что когда до этого мы снимали те фильмы, о которых я рассказала, в других частях Севера и Дальнего Востока, нам все, кто нас принимал в гостях, мы снимали в октябре, мы снимали в ноябре, по-моему, ну, то есть такие зимние сезоны. В Магадане мы снимали, там вообще по ощущениям было минус 57 градусов, и это тоже было незабываемо. И везде нам говорили, ну что же вы приехали сейчас, приезжайте к нам летом, ну давайте летом, ну почему же не летом, вот если бы вы приехали летом. И мы такие, ну вот мы не могли, у нас вот свой план работы, но тем не менее была мечта приехать летом. И когда мы поехали на Чукотку в Пивек летом, мы были очень радостные, что вот наконец-то сейчас мы увидим
1: получилось.
0: То самое обещанное лето, да, и вот мы узнаем, что это. И 1 июля вот этот снег стеной, вот эти льды, вот этот южак, и мы так переглянулись, приехали, вот тебе и лето. Ну, если говорить еще об особенностях сценария, то сформировался окончательно он после уже знакомства с Александром, который стал героем нашего фильма. И мы уже на месте, посоветовавшись, придумали и почувствовали, что с него этот фильм должен начинаться, с его истории, и его же истории, его какими-то выводами жизненными заканчиваться. И вот это было то, чего в сценарии изначально не было. А так чудесная, совершенно восхитительная Зоя Сопка, руководитель родовой общины.
1: Да, наша
0: Сопка,
1: самая известная хозяйка Иранги. Да,
0: да. И те песни, которые она пела для нас, и те истории, которые она нам рассказывала. Ну, я не смогу назвать кого-то, кто является главным героем нашего фильма, потому что такого нет, потому что каждый главный, и потому что у каждого есть за плечами и интересный опыт, и потрясающая история, и те впечатления, которыми с нами делились те, кого мы снимали в нашем фильме.
1: А были какие-то моменты, например, которые вы не планировали включать в фильм, но именно они были настолько классными какими-то, и именно они стали ключевыми?
0: Нет, такого не было. Как-то, знаете, вот как мы загадали, так и сбылось. То есть настолько легко нас встретила Чукотка. Мы ожидали, конечно, всего чего угодно, что техника не выдержит погоды, природы, вот этот постоянный страх, что упадет коптер, улетит и не вернется, сядет батарейка. Ну, то есть какие-то такие технические моменты, они тоже важны. Но если говорить о каких-то вот внеплановых включениях в фильм, нет, все было по сценарию, все было легко, все было очень хорошо спродюсировано, проработано. И в первую очередь, я думаю, это опять же благодаря людям. То есть все пришли, никто не проспал, все отвлекались от своей работы. Мы же все время, журналисты, все мешаем,
1: ну, да.
0: И бывают реакции, ну что вы тут ходите, смотрите, ну зачем? Нет, настолько открытость, настолько желание помочь нам в нашей работе. И мы всегда, когда знакомились с тем или иным героем, мы объясняли, кто мы, что мы. Мы говорили о том, что мы не просто делаем фильм о Чукотке. Мы делаем фильм, который увидит едва ли не весь мир, гипотетически, да, так скажем. Мы делали фильм, который в конечном счете показали и в Южной Африке, показали его и в Бразилии. То есть моя задача как журналиста была работать не только на русскоязычную аудиторию, но также и на международную, чтобы при переводе, при адаптации, вся вот эта терминология промышленная, чтобы это все сохранило тот дух и ту душу этого фильма, чтобы когда его посмотрел зритель в любой из стран БРИКС и БРИКС плюс, чтобы он понял и чтобы он почувствовал вот эту атмосферу, вот этот дух, вот эту душу Чукотки через ее людей. И когда мы рассказывали о международной медиасети ТВ БРИКС, мы говорили о том, что это уже четвертый фильм из нашей серии фильмов, мы увидели такой отклик, и люди действительно бросали все свои дела, можно так сказать, для того, чтобы принять участие в этом проекте. То есть мы как-то смогли вдохновить тех, кто вдохновил нас своими судьбами, жизненными историями, и вот вместе эта синергия дала тот эффект, что все получалось, ну, словно по мановению волшебной палочки. Конечно, заранее мы не прописывали то, что нам скажет каждый из героев. То есть мы не были с ними раньше знакомы. Поэтому мы ориентировались на них. И есть такие интересные моменты в фильме, которые я называю «завитушки». Например, у нас был Максим Горьков, проходчик. И фильм такой достаточно плавный, он такой достаточно вот классический в каком-то плане. Вот. Но был совершенно прекрасный непосредственный Максим Горьков, с которым мы разговаривали о технологии бурения. Задавали ему соответствующие вопросы, вот, и у нас там есть его фрагмент интервью, который вошел в фильм, где он говорит: ну я бурил и добурил, достиг своей цели. Ну, то есть какие-то вот такие моменты в фильме, да, и когда вчера был показ, спасибо огромное всем, кто пришел, чтобы посмотреть наш фильм, мы тоже его уже в не первый далеко раз смотрели. И, конечно, эти все воспоминания нахлынули с новой силой. И, возвращаясь к одному из ваших вопросов, как мы работаем? Мы работаем, чтобы самим было интересно, чтобы получать удовольствие не только от процесса, но и от результата, чтобы, да, безусловно, ориентироваться на целевую аудиторию нашу, но при этом, чтобы самим потом пересматривать хоть 1000 раз каждый из наших фильмов и снова получать удовольствие. И снова бежали мурашки, и снова были все вот эти вот воспоминания. Ну, то есть, конечно, это потрясающий проект.
1: А как фильм воспринимали жители из южных стран, да? Вы упомянули Бразилию, Южную Африку. Мне кажется, для них Чукотка – это вообще какая-то придуманный волшебный регион, которого не существует, да? Потому что, ну, мало кто действительно знает, как они воспринимали этот фильм.
0: Фильм нашел огромный отклик у международной аудитории, возвращаясь к теме молодежи. В Бразилии он был показан в том числе и для молодежной аудитории. И также в нашем фильме был эпизод, вот, кстати, из, ну, отчасти, наверное, незапланированного, просто так совпало, что именно в то время, когда мы решили снять «Золотой берег Арктики», на Майском работал гражданин Южной Африки. И туда привезли как раз оборудование, южноафриканские машины электрические. И мы записывали с ним интервью. Он жил на Чукотке в Пивеке к тому моменту уже какое-то время. И мы ожидали увидеть человека с огромными глазами, который, там, если вам нужна помощь, моргните 3 раза, то есть заберите нас отсюда. Но этот человек был совершенно спокоен, несмотря на то, что он из Южной Африки, где снег – это что-то сродни чуду, и он был вдохновлен возможностью внести свой вклад в международное сотрудничество России и Южной Африки. Вот, собственно, и пример, да, такого сотрудничества, когда в Пивек на крайний север привезли южноафриканскую технику, и она там работала, и работала успешно, и давала свой результат. Этот человек, конечно, потом уехал обратно в Южную Африку, но я думаю, что Чукотка также навсегда в его сердце.
1: Думаете, у него возникло желание вернуться обратно?
0: Знаете, я не удивлюсь, вот вообще не удивлюсь.
1: Ну, будем надеяться, это хорошо.
0: Особенно учитывая тот факт, что мы слышали очень много историй любви. Не только жизни и судьбы, но и истории любви, когда люди, которые приезжали на Чукотку, встречали здесь свои вторые половинки. И я думаю, если бы он здесь провел чуть больше времени, обязательно встретил бы, я не знаю, честно, женат он или нет, да простит меня его жена, но если бы он был холост, и если бы он остался здесь на Чукотке чуть подольше, я уверена, что наверняка он бы встретил прекрасную девушку из всех прекрасных чукотских девушек, которая бы покорила его сердце, и не удивлюсь, если бы он остался здесь.
1: А для наших радиослушателей, которые вчера не попали на показ, где-то можно увидеть этот фильм в сети?
0: Да, можно увидеть этот фильм на сайте tvbrix.com, если ввести в поисковую строку название «Золотой берег Арктики» на любой из языковых вкладок в зависимости от языка, то он появится после нажатия Enter. И да, и можно, конечно, его там посмотреть. И мы будем очень рады, если как можно больше жителей Чукотки его увидят. Я как автор этого фильма буду счастлива, если он понравится, потому что это тоже важно, когда ты снимаешь фильм как журналист, чтобы соответствовать, так скажем, всем техническим, да, моментам, чтобы, условно говоря, не хихикали потом над тобой сотрудники месторождения «Майское», чтобы он был достоверным, чтобы он был правильным, грамотным, чтобы вот этот вектор, эта задумка, мы же делаем это не для себя, мы делаем это для зрителя, и, конечно, в том числе для зрителя Чукотки, поэтому, пожалуйста, смотрите, мы делали это в том числе для вас, и мы будем рады, если этот фильм понравится.
1: Ну и подытоживая наш разговор, появилось ли желание после того, как вы побывали на Чукотке, снять что-то еще? Осветить какую-то еще тему, ну, например, может быть, не промышленности, а какую-то другую, да, может быть, вообще противоположную, о культуре, о жителях, о какой-то социальной работе?
0: Да, безусловно, хотелось бы возвращаться сюда снова и снова, и здесь столько всего, что можно снять, о чем можно говорить и с кем можно поговорить. И несмотря на то, что промышленность и тема промышленности – моя особая любовь в профессии, но также хотелось бы, наверное, снять еще фильм об истории Чукотки, о культуре ее и, конечно же, о гастрономии.
1: Ой, это потрясающе. Вот как раз наш главный редактор Дмитрий Кувшинчиков уже принес наши знаменитые лепешки Кавкав, которые потрясающе просто делает наша коллега Нина Пенелькут. Друзья, если вы не пробовали, бегите на площадь. Ну, мне кажется, их уже нет, но, возможно, вы успеете. У нас в гостях была директор департамента информационного вещания международной медиасети ТВ-БРИКС Ксения Комиссарова. Ксения, очень приятно было с вами сегодня в это утро, так сказать, субботнее пообщаться. Большое спасибо вам за разговор. Друзья, я напоминаю, что сегодня весь день мы будем вещать и на волнах нашего радио, и в наших соцсетях будем рассказывать о мероприятиях, которые проходят сегодня. Следите, смотрите, не переключайтесь. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
0: До свидания, Чукотка. Надеюсь, что до скорого свидания. Отдельный привет и спасибо Пивеку. И я тоже побегу сейчас на фестиваль «Берингов пролив». И надеюсь, что найду там еще угощение, конечно же, да. Дмитрий, спасибо за те, которые уже здесь на нашем столе.
2: Прямой эфир. Радио Пурга. Отрывайся.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш марафон прямых эфиров из радио Яранги. Если кто будет проходить мимо, не проходите мимо, а заходите, помашите нам ручкой. У микрофона Дмитрий Кувшинчиков.
2: И Анастасия Лаврентьева. Всем доброго дня.
1: Анастасия, расскажи, пожалуйста, я-то все это время сижу здесь в Яранге, особо ничего не вижу, только слышу. Где ты была? Кого ты привела к нам сюда?
2: Была я практически на всех активностях. Я уже с утра успела поучаствовать в деловой программе форума. Мы обсудили креативность индустрии на Чукотке, но об этом будет...
1: Это потом, это не так важно.
2: Об этом...
1: Сейчас не так важно.
2: Я вас умоляю, не умоляйте достоинство креативных индустрий на Чукотке. Ну да, конечно же, самое главное событие дня сегодняшнего, по моим ощущениям, это то, что сейчас произошло на берегу Анадырского лимана в районе 7-го причала. Несколько... Как вот сказать... Отважных, слабоумных, нет, отмороженных гостей в нашем эфире, несколько отмороженных человек поучаствовали в заплыве на 500 метров в наших мутных и холодных водах Анадырского лимана. Итак, кого я привела, я видела это своими глазами, это было странно. Я вот сказала Леониду Агафонову, что это было странно. Он говорит, что значит странно,
1: но это не негативно. Что ты вкладываешь в эти слова, да?
2: В негативном смысле, конечно же, такого в Анадыре еще никогда не было. Это было странно, но это было очень классно, очень необычно. Если бы я не работала, я бы наверняка поучаствовала в этом заплыве. Но меня остановило еще, кроме работы, то, что я не плаваю, а просто держусь на воде. И все бы, наверное, затянулось по времени. Итак, я представлю наших гостей. На наши вопросы сегодня ответит вице-президент Всероссийской Федерации зимнего плавания, организатор уникальных полярных заплывов, мастер спорта, ну, очень много регалий, Олег Докучаев. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Рад видеть вас у нас.
2: И незапланированный, но не менее желанный гость, Дима, представь, пожалуйста,
1: Эдуард Ходаковский. Да, Эдуард Ходаковский, председатель организации зимнего плавания Амурской области из города Благовещенска, участник легендарного заплыва через Берингов пролив в 2013 году и куча еще разных регалий, которые Эдуард сам, наверное, может рассказать.
4: Здравствуйте.
2: Буквально выловила из лимана и привела, не дав обсохнуть, а еще привела к нам. Ну что, начинаем.
1: Давай, ну, может быть, начнем с ощущений, какие у Эдуарда. Вот от того мутного и холодного, о чем Настя сказала.
4: Ну, нам очень повезло с погодой. Сегодня прям такой теплый день. Мы готовились прям к какому-то суровому такому климату. И когда приехали, удивились, тут у вас прекрасное лето. Вот, когда спросили, где у вас пляж, где можно позагорать, где покупаться, можно, никто почему-то не отвечает, и все только смеются, да? Мы сегодня все-таки нашли его, этот пляж, спокойно искупались.
1: Вход в воду был нормальный?
4: Да, да, каменистое дно, в принципе, там нерпочка нам махала своим плавником, проплыли, никто не замерз. И я так понимаю, что все зрители такие думают, а почему мы не там? Почему мы не
1: плаваем? Нет, я думаю, почему мы столько лет, живя здесь, да, и до сих пор этого не сделали?
2: Ну, наверное, потому что на берегу Анадырского лимана нет пляжей. И официально передаем привет коллегам из ГИМС, которые сейчас просто скажут, да зачем они это все делают? Сейчас люди поймут, что здесь можно плавать и будут плавать. Ну, нет, давайте так, здесь все было организовано, да, официально. И действительно было очень интересно.
4: Организовано на высшем уровне, очень все просматривалось хорошо. Я когда плыл, успел полюбоваться видами. Ну, это прикольно, такие вот эти баржи.
2: Баржи.
4: Прям это, почитал, что там написано на
2: баржах.
4: Мы не
2: будем это транслировать в эфире.
4: Вот, и, ну, я получил колоссальное удовольствие.
1: Сколько времени заняло все это?
4: 500 метров, сколько там? Я даже не посмотрел на
1: время. Олег Евгеньевич, сколько они примерно плыли?
4: Где-то минут 10, наверное, да?
3: Нет, какое 30? 500 метров победитель проплыл за... 8 минут 16 секунд, а Эдуард приплыл третьим, где-то 10 минут у него.
2: Сколько человек участвовало в этом заплыве?
3: Всего сегодня принял участие в заплыве 23 человека. Значит, представители Китайской Народной Республики, ассоциации зимнего плавания города Далянь, это самая крупная, мощная ассоциация в Китае, которая проводит много международных соревнований. У нас с ними заключено соглашение о совместной деятельности, о совместном развитии зимнего плавания. Они нас приглашают на свои мероприятия. В частности, в январе этого года состоялся крупнейший фестиваль зимнего плавания в Даляне, где участвовало 2500 человек из 29 стран мира. Кроме этого, принимали участие известный ирландский пловец Джер Кеннеди или Гир Кеннеди, Гир Патрик Кеннеди, ну если подробнее говорить. Он обладатель двух рекордов Гиннесса. Он, значит, один рекорд он установил в Байкале, проплыв подо льдом Байкала 25 метров. И второй рекорд он установил в Якутии. При морозе минус 67 градусов он окунался в прорубь. Причем сидел в этой проруби 3,5 минуты.
1: Он грелся, да? Там.
3: Ну, потому что минус 67 на улице, там явно теплее было. Как пловец он нормальный, хороший, возрастной, контактный. Почему он здесь? Потому что на следующий год исполняется 40 лет, как Лин Кокс, американская пловчиха, переплыла в Беринговом проливе между островами Ротманов и Крузенштерн, 4,6 километров. Это был соло-заплыв, тогда в разгар холодной войны, можно так сказать. Она выступила таким неким послом мира. Угу. Потом она приехала к нам в Россию, проплыла на озере Байкал. И вот прошло 40 лет, и он как бы обратился с таким предложением. Почему он обратился именно к нам? Потому что в 2013 году мы организовали, то есть я был председателем оргкомитета, непосредственно благодаря Министерству обороны Российской Федерации мы этот заплыв сумели воплотить в жизнь. Вначале мы как бы, откуда вообще появилась идея переплыва Берингового пролива? Я в 13, ну, в то время я жил в городе Хабаровске еще, возглавлял организацию ДОСАВ Хабаровского края. И ко мне обратились именно амурские ребята, помочь им в организации заплыва из Благовещенска в Хабаровск. Вот мы в 2009 году эту идею реализовали, в 2010 переплыли по Амуру от Хабаровска до острова Сахалин. И дальше возник вопрос, куда плыть?
2: Уже все это
3: начали, да, значит, куда плыть, чего плыть. А мы плыли эстафетой. И дальневосточная команда была в основном. Мы понимали, что у нас хорошие силы, хорошая команда. Приняли решение, изучив все эти проливы, отливы, переплыть Берингов пролив, потому что его никто никогда не переплывал. В советское время было 10 попыток, 6-10 попыток. Значит, и, как правило, они заканчивались до Ротманова. До Ротманова доплывали, либо наоборот, от Ротманова до Уэлена, либо мы с Семеном Дежневым.
2: Заканчивались они почему?
1: Да.
2: Почему заканчивались?
3: Ну, во-первых, не везло с погодой. Может быть, не было какого-то течения обстоятельств.
2: Как-то может вести с погодой. Мне кажется, там все время плохая погода.
3: Тем не менее, изучив вот эту всю ситуацию, да, мы приняли решение, значит, и 3 года, с 10 по 13 год мы готовились. Мы не поплыли в 12 году, потому что была Лондонская Олимпиада, как бы замылилось бы это событие. Именно выбрали 13 год. В 12 году приняли решение, что это должно быть достояние мировой общественности. Мы создали международную команду. То есть не одними дальневосточными пловцами. И в итоге сформировали команду, состоявшую из 66 пловцов, 44 российских пловца, 22 иностранных, 19 стран у нас на борту было. Министерство обороны, да, выделило нам госпитальное судно «Иртыш». И вот на час наш заплыв...
2: На всякий случай, чтобы сразу...
3: Да, на час наш заплыв в Якутске, потому что экспедиция Семена Дежнева, именно было 365 лет экспедиции Семена Дежнева. Мы в Якутске провели ряд мероприятий, потом прилетели на Камчатку, сели на борт госпитального судна «Иртыш» Тихоокеанского флота. 6 дней шли до проведения, прошли пограничные процедуры, и с мыса Семена Дежнева 6 числа утром американская плотиха Мелисса Орелли стартовала.
1: А вот можете рассказать поподробнее, как это все выглядело? То есть пловцов довольно много, соответственно, какие этапы, сколько одновременно плыло, да? Вот,
3: да, смотрите, очень интересно. Значит, учитывая, что расстояние между мысом Семена Дежнева и мысом Принца Уэльского по прямой, по птичьему полету, как говорят, 87 километров, мы планировали за 40 часов преодолеть этот Берингов пролив. В принципе, средняя скорость пловца. Все, но природа внесла свои коррективы, мы первые, ну,
1: что неудивительно.
3: Когда мы подплывали к месту старта, нам сказали, температура 7,2 градуса, мы вдохнули, для нас это Ташкент.
1: Значит, а нормальная температура какая для вас?
3: 7,2 и была.
1: Нет, для вас какая? Максимальная?
3: Ну, я рассказываю, через 40 минут после того, как стартовала Мелисса Орелли, то есть смена пловца произошла, пловцы плыли по 15 минут.
2: То есть один первый стартует, плывет свою дистанцию,
3: через 15 минут
2: и его меняет.
3: Смена пловца, и так идет постоянно смена пловцов. То есть эстафетный.
1: Но такой. Единовременно один, да,
3: находится. Да, уже на воде один. Его сопровождает катер сопровождения. То есть Министерство обороны выделило госпитальное судно «Иртыш», где находились все пловцы, медицинский блок, блок реабилитации и катера сопровождения БЛ. Это резиновые рибы с резиновыми бортами. Удобно, чтобы было пловца снять. И вот катер, в одном катере находилась смена, три пловца. Вот смена отработала 45 минут, подходил третий катер, происходила замена, этот катер работал, возвращался назад. Для многих пловцов, когда началась болтанка, шторм, было сложнее не плыть, а сидеть
1: не в воде, катере,
3: нужно было 30 минут просидеть, а потом еще минут 15 доехать до головного судна, чтобы поменяться.
2: То есть и шторм пережили?
3: Да там шторм такой был, то есть когда мы начали плыть, у нас получилось, я говорю, температура 7,2. Через буквально через 40 минут, когда мы выплыли из-за мыса Семена Дежнева, так называемое, ну, прикрытие небольшое, начало работать мощное течение Северного Ледовитого океана. И температура упала до 2 градусов. До 2 градусов. У нас некоторые сильные пловцы, там Заика с Амурской области, такой он вечно бахвалистый парень. И когда попал в эту воду, он вышел, как будто его мешком огрели, пыльным, можно сказать. Но люди привыкают ко всему, поэтому до линии перехода дат, между Ротмановым и Крузенштерном, именно где происходит линия перехода дат, температура она была где-то 2-6 градусов. Потом ближе подплывая к коляске, она
1: потеплела,
3: и мы финишировали в 10-градусной воде, ну, немножко получше нам стало.
1: Вот я всегда знал, что на Аляске потеплее, чем.
3: Да, но проблема была в том, что вот началась вначале хорошая погода, потом она совершенно испортилась, и мы плыли где-то, получается, 3-4 балла шторм. То есть с нами на борту находился главный редактор книги рекордов России, представитель книги рекордов Гиннесса, и мы ни в коем случае не должны были его прерывать.
1: Угу.
3: Да, и вот мы плыли, в итоге там разные обстоятельства, густой туман, и когда уже опустился густой туман, и мы потеряли первый катер, как потеряли, на связь, мы не могли выйти, найти его, тогда приняли решение остановить, нашли мы этот катер, остановили чуть-чуть, и понимаем, что мы не успеваем в эти 40 минут, 40 часов закончить этот заплыв.
2: А все же связанное с пограничными процедурами?
3: Ну а дальше у нас не просто пограничные процедуры, это межправительственные процедуры нахождения в территориальных водах США. Я вышел на командующего Тихоокеанским флотом, командующего Восточным округом адмирала Сиденко, он говорит, я вам разрешаю плыть.
2: Какие у вас хорошие связи.
3: Я говорю, вы не разрешаете, но по нам начнут стрелять скоро корабли береговой охраны США. Он говорит, в смысле? Я говорю, так у нас время закончилось пребывание в территориальных водах. Он говорит, хорошо, давайте 2 минуты, мы сейчас что-нибудь решим. Выходит на меня через 15 минут, звони, у меня спутниковый телефон, звони на Фрунзенскую набережную, это, ну, где у нас находится координация силами Министерства обороны. На дежурного генерала я выхожу, он мне говорит, так, давайте всех спортсменов на корабль садитесь и домой следуйте. Спортсменов китайских вызывайте, и по-американски всех сдавайте, домой следуйте, все. Межправительственное соглашение вас не пускает дальше. Пришлось с ним методом убеждения доказывать. В итоге меня соединили с начальником генерального штаба, генералом армии Герасимовым. И на тот момент 3 часа ночи подняли посла США в постели, это 13-й год. И он говорит, хорошо, завтра мы дадим телеграмму, мы разрешаем вам плыть. Она вообще на эту процедуру уходит 60 суток.
2: А это согласование, да, все это? У вас влиятельные знакомые. И какова сила федерации?
3: Да, ну как бы учитывая, что вы с этими фигурами ключевыми я когда-то пересекался по службе, а я на тот момент уже был на пенсии, полковник, но тем не менее, как бы вот эти взаимосвязанные все моменты были, тем более мы готовили этот заплыв на самом высоком уровне, оно все срослось. И вот когда нам разрешили плыть дальше, у нас буквально перерыв был 6 часов, мы с точки, где мы закончили плыть, мы начали движение, вышла хорошая погода, черноморский курорт, тепло, мы поплыли, и плыли так здорово, что думали, сейчас начнем финишировать. И тут появился скала Фарвей, такой мыс стоит, утес прям, Кекур отдельно, возле Аляски. Она, ну, в переводе с этого алеутского называется «притягивающая». И у нас такое впечатление, что дежавю, мы утром просыпаемся, она стоит, а мы уже третий день плывем возле нее. А в чем получилась проблема? Гидрология Берингового пролива, она не очень хорошо изучена, потому что он практически все время во льдах. То есть мы в это окно попали. Перед нами в 2012 году на кайтах перешли ребята, это Евгений Новожеев. Они у нас на корабле были лоцманами, помогали нам, мы их тоже взяли с собой. И вот мы эти течения, когда поняли, что там мощное течение тихоокеанское, оно об оляску разбивается и на 5 рукавов расходится, и каждое это течение нужно пробить. Плюс двойные приливы-отливы, карта отливов-приливов. Вот мы методом, как старые деды на катере бросали ведро, засекали секундомерами, в это течение вылавливали, все это было мобильно так, оперативно. И мы вот 18 километров в Аляске мы шли 3 дня.
1: Почему кошмар вообще.
3: Время заплыло так вот, 40 часов увеличилось до 6 дней. И вот 3 дня мы пробили это течение.
1: Вы питались хоть по дороге чем-нибудь? Питались по дороге чем-нибудь?
3: У нас корабль, госпитальное судно. Там 125 человек команда, повара, 4-разовое питание, баня, медицинский блок. То есть все как бы очень хорошо было. Но пловец, находясь 15 минут в воде, он как бы все равно серьезная ситуация, особенно ночью. Ночью плывешь. У нас впереди, где-то в 3-5 милях, шел буксир МБ-61. У него топовые огни горели наверху, он как маяком выступал. Но все равно волны. У нас на борту были съемочные группы журналистов. Вышел фильм Марине Требенко «Соединяя континент». Это была она корреспондент ВГТРК на тот момент. И Владислав Быков. Его фильм «Беринг-2013» занял первое место на кинофестивале Мирьяны Тихого. Там это все наглядно видно. Волны. Когда вот так лодка взлетает, винты, и тут этот пловец где-то там внизу в пропасти провалены. Даже был у нас один кажущийся случай, когда мы потеряли Паоло Чиарино, итальянца. То есть при смене пловцов замешкался капитан катера, и мы его потеряли. А он плывет на этот МБ-61, он-то думает, что сопровождает катер. И мы его на 7-й минуте только поймали, выхватили этот оранжевый буй ночью. Поэтому все очень так, настолько серьезно, но самое главное, что когда у нас оставалось плыть 18 километров, я уже волевым решением 30 человек подготовленных наиболее отобрал, это кто плывет кролем, активно кролем. И вот эти 30 человек у нас ударно финишировали, поэтому у нас все получилось. Эдуард входил в это же число.
1: Эдуард, может, свои воспоминания?
2: Вообще, расскажите, да, как ваше участие происходило?
4: Ой, я был в тот момент молодой, зеленый.
2: Сколько вам лет было?
4: С энтузиазмом, где-то около 25.
2: А сейчас вы расплескался?
4: Около 25 лет, по-моему, у меня было, 13 лет назад.
1: Ну, не отбил охоту, смотрю, с тех пор.
4: И когда все началось, мы такие, сколько градусов? 8 градусов, ребята, вы зимники, вы сейчас там поплывете.
2: А вы сами изъявили желание участвовать?
3: Да, мы проводили отбор. Вот.
4: Мы к этому шли, мы уже к этому моменту участвовали на чемпионатах мира.
1: То есть они 3 года готовились к этому,
4: подготовка,
1: да?
4: Подготовка была, да. И когда наш был старт, тут же полярная ночь, да, там это там какой-то час-два, да, кромешной темени, да. И вот как раз мой первый старт, вот это кромешная темень, 2 градуса воды. И самое такое интересное, вот что мне запомнилось до сих пор, вот эти рипы, да, которые нас сопровождают, лодки, они прожекторы на пловца. И вот ты, когда плывешь, на тебя вот этот прожектор, на этот прожектор весь планктон, на планктон рыбки, на рыбок птички.
2: И все это на вас.
4: И ты плывешь в этом кругу жизни и думаешь, а где же вот эта большая штука под названием касатка, не придет ли она тоже сюда, на этот пир?
1: Сделать кусь, да?
2: Сегодняшние нерпы.
4: Потому что мы видели и китов, видели.
3: Возле Командорских островов, когда шли уже, да.
4: Там были моржи. Съемочная, мы как раз должны же были...
3: Про моржей сейчас расскажу.
1: Да. Вам надо было, как Айболит, к киту обратиться, говорит, помоги, можно на спинку залезть.
4: Вот, впечатление было масса. И когда вот первый заплыв прошел, мы сколько, где-то каждые 4 часа, по-моему, плыли. Следующий заплыв в 4 утра. Ну и нету такого, ой, я посплю еще, пожалуйста, да.
1: То есть я правильно понимаю, что вот вы свои 15 минут отплыли, и в следующий раз вы...
3: Я 4 раза в день заходил в воду.
1: Да. Ага, через 4, там, 6
4: да,
1: часов,
4: да? Да, и тут раннее утро, все хотят спать. И ты залазишь в лодку и идешь до места смены, и шторм. И тебя прям поливает со всех сторон вода. И когда ты приходишь, ты уже просто мокрый насквозь. И тебе вот уже хочется туда, потому что там теплее. Вот. Тут 3 пловца, там 3 пловца, которые уже проплыли, на тебя смотрят. Мы меняемся, и, о чудо, вода 4 градуса.
2: А волны?
4: Тепло. Хорошо. хорошо по сравнению с этими 2 градусами. Плывешь, радуешься, волны, да. Четырехбальный шторм. Вот я плыл точно, четырехбальный был шторм. Я не мог залезть на катер, потому что он то 2 метра выше, то 2 метра ниже подо мной. И вот там боясь и под катер попасть. Ну, там очень грамотные были штурманы. И нас прям заводили очень грамотно. То есть вот никаких эксцессов, все было хорошо. Но вот этот весь колорит, вот эта вся атмосфера, она прям вот, знаете, запоминается на всю жизнь. И вот те люди, которые участвовали, мы с ними со всеми на связи и вот всегда вспоминаем.
2: А что-то было в вашей жизни круче этого?
4: Нет. Вот именно круче Берингового пролива, наверное...
2: Пока не было.
4: Очень сложно что-то даже представить. Потому что вот мы плавали ледяной марафон, я этот марафонец в ледяной воде, километр плаваю. То есть даже те ощущения, когда ты вот проплываешь, замерзаешь, отогреваешься, все вот эти моменты, они же тоже все через себя пропускаешь. Но вот такого не было вообще никогда.
3: Я хочу, понимаете, такая незабываемая атмосфера, международный уровень, международные спортсмены, Италия, Эстония, Латвия, Португалия,
1: Китай,
3: Аргентина, США, слепой пловец из Австралии, значит, который переплыл все, что только можно. Он первые 2 дня не мог пройти медицинскую комиссию, потому что пловцы каждое утро проходили медицинскую комиссию. Давление мерили, проверяли, потому что еще сразу отстраняли. Ну, все бы безопасно. И у него 2 дня было подряд повышенное давление, и он сидел в каюте, рыдал, как белуга. Я уже на свой страх и риск говорю врачам, дайте ему какую-нибудь таблетку, чтобы у него давление упало. Его выпустили в воду, и он плыл в сопровождении американского пловца, тут со свистком, с дудкой, там, пым вправо, пым влево.
1: Обалдеть вообще.
2: И сопровождающий был с ним в воде.
3: Да, да. И он как все поплыл, он плыл очень хорошо, и сразу у него давление нормально давалось. Зато в этой каюте непонятной, ну, каюта-то понятная, все, хороший корабль, хорошее госпитальное судно. То есть очень много уникальных пловцов, поэтому как бы такая вот международная атмосфера, дружба, там у нас большой спортзал, каждый вечер собирались под гитару, там общались, как бы такой пионерский лагерь, можно сказать. Но тем не менее все были в едином порыве преодолеть, проплыть и так далее и тому подобное.
2: А никто заднюю не дал? Никто заднюю не дал, никто не захотел?
3: Никто. Даже у нас прониклись офицеры, командиры этого корабля, потому что корабль, он даже не знал, куда они идут. Им как конверт скрыли, им сказали прибыть на Камчатку, собрать пловцов, пойти туда. Но сейчас расскажу еще один самый забавный случай. Когда мы финишировали на мысе Принца Уэльского, там живет 165 эскимосов. У них вот такие дома на сваях, там канадской модульной постройки. Они там высыпали, для них это было целое событие, мы там мемориальную табличку повесили, они вообще просто в шоке были. Вывали толпа с флагами на берег, как бы.
2: Откуда? 37
3: матерей? Мне доверили выйти с флагом России на берег, я первый вышел, а за ними уже флажная эстафета была. Как бы. Ну и после этого мы там фотографировались, вручили табличку, пообщались и пришли в Ном. В город Ном, он, ночной переход у нас был. Нас приехали опять же все встречать, все там радоваться нашей всей этой истории. И мы когда вышли, вот случай такой, вышли проходить пограничный таможенный контроль, нас встречает один полицейский на берегу.
1: Всего один?
3: Да, один человек, он же пограничник, он же полицейский, он же там самый главный, короче, встречает. За 10 минут 125 человек пропустил, штампы поставил. Ну, я сразу вспоминаю наших пограничников, как они сурово проверяют. А тут всех так пропустил, поставил и садится в машину уезжать. А я ему говорю, Джон, а у нас там еще 125 человек, а визы нет. А все военные. Он говорит, ты чего? Я говорю, ну, мы же дружественным визитом пришли, мы же в Поляске должны погулять. Он говорит, ну, сел, что-то думал и говорит, так, я могу в Вашингтон позвонить, завтра решу эту проблему. Я говорю, завтра не надо, мы завтра уходим. Он вот так окно опускает на машине, смотрит на меня.
1: Такой манипулятор такой.
3: Я могу не увидеть, но закон не нарушать, и уехал. И мы по радио раз, и все вот эти 125 человек в военной форме, в камуфляже, без визы по этой Аляске.
1: Вот потрясающе.
3: Все магазины, там, все лавки, а у всех карточка виза, все тогда работает, все там. Сувенирная лавка вздрогнула, это владелец сувенирного магазина. Женщина говорит, я, говорит, а у нас же съемочная группа все это снимает. Она говорит, слушайте, я, говорит, за 2 дня заработала больше, чем за последние 3 года. Я, говорит, закрываю магазин, уезжаю на Майами отдыхать. Там просто был такой трэш. Мэр города прилетел, она где-то на рыбалке была, там у них берингийский лосось, ну нерка по-нашему. Она прискакала, там на этом вертолете приземлилась, экскурсия, ну все, короче, там такой прием был теплый. Поэтому сейчас вот мы разведены одним проливом. Ну, ментальность примерно одинаковая, тем более Аляска, она была русская.
1: Вы же понимаете, что Олега Евгеньевича Докучаева можно слушать и слушать часами, и нам никакого эфира не хватит, а хочется еще немножко поговорить на другие темы. Я лишь скажу нашим слушателям, что сегодня в 6 часов у вас вечера будет творческая встреча с вами, да, в ОДНТ. Поэтому кто вдруг чего-то не дослушал, и кто хочет сам спросить,
2: да
1: как все это было.
2: Да даже если дослушали, я просто рекомендую проникнуться атмосферой, энергетикой этих людей.
1: Да, мы тут вообще, открыв рты, сидим, все это слушаем. Вот, приходите в ОДНТ, будет творческая встреча в 6 часов вечера с Олегом Докучаевым. А я сейчас все-таки хочу немножко переключиться к завтрашнему мероприятию, которое будет. Потому что это, ну, опять же, нонсенс. Это что-то новое для нас, для Чукотки. Расскажите, пожалуйста, вот, как вот, опять же, Эдуард сказал, там были все подготовлены суперски. Вот, я даже себе представляю, как там это все было. Как это будет у нас, пока до конца не представляю. Вот расскажите, во-первых, кому пришла в голову идея переплыть лиман? Эта идея никого не посещала до этого времени.
2: Да.
1: Но мы... Как будет организовано вот сопровождение? Как вы выбирали вот этот пункт, точку А и точку Б? Сколько это в километрах и в метрах? И, ну, не знаю, прогнозы сколько? В общем, рассказывайте. Вопросов намного больше.
3: Да, ну, значит, один из руководителей оргкомитета, значит, кинофестиваля, ну, известный журналист Леонид, он был у нас...
1: Леонид Агафонов, да, у нас? Леонид Агафонов.
3: Да, да, Леонид Агафонов, да, он был у нас во Владивостоке, значит, и он как раз рассказал про вот этот фестиваль, который он уже проводит 5 лет, значит, его товарищ Александр Голубчиков, с кем они уже проводили ряд мероприятий, там на Камчатке, на озере Сахалин. А мы с ним сейчас проводим серию мероприятий. Он сейчас у нас в Федерации зимнего плавания. Я являюсь директором, вице-президентом Федерации, только не Всероссийской, а Федерации зимнего плавания России. Потому что Всероссийская Федерация – это альтернативная, и она немножко не в ногу с нами идет. Но, тем не менее, мы вот именно Берингов пролив стал катализатором. В 2016 году была образована Федерация зимнего плавания России. 5 лет нам понадобилось, чтобы зимнее плавание признать видом спорта. И сейчас это полноценный вид спорта. И существует сборная команда России, которая поедет буквально 3 по 9 число в Аргентину, представляет Россию с флагом, с гимном на Кубок мира в Аргентину, на Патагонию, это ледник Перита Морена. Ну и вот много таких событий. А сейчас Леонид Агафонов нам рассказал про эту историю и говорит, давайте мы попробуем провести плавание. И вот буквально от идеи до реализации этого проекта прошло 2 месяца. Значит, мы связались с людьми, кто здесь был, предложили такую лайтовую программу, это провести 500-метровый заплыв первый день, ну, для людей, а второй показать, чтобы люди посмотрели всю прелесть этой истории. А второй день никто никогда Анадырский лиман не переплывал, и все ссылаются на то, что тут серьезные приливы, отливы, течения, там, одно, второе, третье. Ну, сегодня я посмотрел, на самом деле, там, кружило, почему немножко сюда перенес, на 7-й причал, всю эту дистанцию. Но сейчас уже я четко понимаю маршрут всего этого мероприятия.
1: Поэтому откуда, куда у нас будет?
3: Мы, опять же, просчитали методом средней скорости пловцов, которые сегодня плыли, что на преодоление 4,6 километров достаточно 2,5 часа. Это такой, ну, не сильно даже серьезная работа. И вот у нас из сегодня всех стартовавших спортсменов мы 12-15 самых сильных отбираем, они будут плыть эстафету. Остальные
1: Эдуард, пловцы, будет плыть.
3: Да, остальные пловцы на берег будут за 50 метров флагами прыгать и выходить.
1: Черлидеры такие
3: финиширует, и опять банда с флагами выскакивает на берег. Вот примерно так это будет выглядеть. Опять же, пловцы будут находиться в воде 15-30 минут, потому что вода сейчас теплая. И мы сегодня
2: уже... А сколько
3: уже...
2: градусов?
1: Да, кстати, сколько градусов она?
3: 13.
1: Ну это прям вообще Ташкент. Ну,
2: так я же тебе говорю, что я когда готовилась, я думаю, я попробую. И не скажу для наших друзей из ГИМСа, где я попробовала. Ну, я проплыла не 500, конечно, но 5 метров. Но тем не менее, вода действительно приемлемая.
3: Ну мы как бы готовили их всех, что они поплывут в воде 6 градусов. И они готовы к этому были. А когда Ну, приехали по интернету, посмотрели, пообщались, померили, ну, 13 градусов вода, ну, нам почему-то
1: везет. Еще.
2: Ну, спотеют.
3: Почему-то везет. Вот я опять расскажу, что мы в 21 году переплыли Байкал, 120 километров по Байкалу, порт Байкал, Байкаль-Слюдянка, тоже маршрут, который никогда не переплывал. И Байкал, который вроде всегда там 6-5 градусов, 8 градусов.
1: Он был теплый.
3: Ночью мы попали в пятно воды 18 градусов. И МЧС, когда плыл, говорит, вы что, колдуны?
2: Откуда шаманите?
3: А?
2: Шаманите?
3: Да, вы что, колдуны? Ну, как бы вот такая ситуация. Везет нам. Везет, то везет, тому и везет.
1: Потрясающе, да?
2: Да, я вот, знаете, хотела спросить, Эдуард, и у вас, и Олег Евгеньевич, у вас, вот нас сейчас слушают люди, ну, мы уже все собираемся практически вот сейчас, роняя тапки, бежать на берег Лимана и заниматься плаванием. Но все-таки, если действительно кто-то вдохновится из наших слушателей, с чего начинать? Ну, это действительно прохладная вода, это сейчас нам повезло, мы на адреналине, на эмоциях, все это хорошо, все это красиво, мы посмотрели, как профессионалы плавают. С чего начинать и кому стоит начинать плавать и заниматься вот таким видом спорта в холодных водах?
4: У нас, смотрите, у нас школа плавания.

0: В нашу купель учим его сначала зарядки на открытом воздухе, потом потихонечку ножки мочит туда-туда-туда постепенно. Человек уже начинает окунаться. Вот. И потом совмещаем плавание и окунание. У нас бассейн 25-метровый во льду Амура выпилен. И под присмотром наших спасателей, под нашим присмотром, мы уже потихонечку этих людей выводим уже на 25 метров, 50 метров, ну и потом уже пошло-поехало. То есть в рамках календарного года постепенно от понижения температуры в летний период до повышения его на следующее лето человек уже готов.
1: А вот в домашних условиях это можно сделать? С чего начинать? Это сразу холодный душ с головы или с ног? Или не холодный? Или вообще не так?
2: Нет, холодный душ — это немножко не та история, да, она для тонуса, для кожи, там, для общего закаливания.
3: Для сосудов.
2: Лучше всего обливание из ведер, да. Но это если нет ни проруби, ни воды, обливание из ведер, оно более оптимально, выходишь ногами босыми на землю, обливаешься, и как бы происходит процедура закаливания, организм сразу. Проблема в чем? Когда человек попадает в холодную воду неподготовленный, у него происходит спазм дыхания, дыхательные мышцы сразу спазм. Он начинает хватать воздухом воду, как правило, воду эту хватанул, и происходит
3: называемое
2: сухое отопление, он идет ко дну.
1: Вот, я
2: поэтому
1: это и хотел
2: узнать, самое главное,
1: это...
2: попадать в холодную воду, научиться контролировать дыхание.
1: Серьезная история.
2: Дыхание. То есть, попадая в воду, нужно кричать, резко выдыхать, но мы этому учим. То есть,
1: вы не делали так сегодня, я не слышала? Вы так не делаете?
2: Ну, а если брать зимнее плавание, то прежде всего, что зимнее плавание? Что плавание — это прежде всего плавание. Соответственно, для того, чтобы научиться хорошо плавать, нужно пройти плавательную школу, подготовку, научиться держать на воде, правильно работать руками, ногами, ну, техника так называемая. Ну и потом уже на вот эту технику накладывается холодовая подготовка, нахождение в этой воде, существуют специальные методики. В принципе, ничего страшного здесь нет. Мы будем подписывать сейчас соглашение с правительством Чукотской области о взаимодействии. Соответственно, мы сейчас, учитывая, что мы сейчас являемся аккредитованной спортивной федерацией по зимнему плаванию, у нас в 76 регионах России существует федерация зимнего плавания, в 50 регионах они аккредитованы спортивные, то есть активно развивается вид спорта. Ну и мы сейчас продумаем, как здесь правильно это все организовать.
1: Вот в условиях короткого возможно ли?
2: Возможно, вполне возможно. По крайней мере, прекрасные соревнования здесь проводить можно. И если, допустим, у вас здесь невозможно будет подготовить спортсменов-судей, там спортсменов, то, по крайней мере, можем подготовить здесь судейский корпус и массово здесь проводить с людьми занятия в летний период времени. Массово это как? Ну, вы понимаете, в условиях Чукотки.
3: Насколько это возможно, да.
2: Да.
3: Для вас искупаться в воде, ну, как люди нормальные, там, 25 градусов, это какие ощущения?
2: Ну, я, допустим, каждое утро начинаю в 7 утра с плавания, каждый день проплываю 2 километра.
3: Это где?
2: Во Владивостоке у меня есть свой бассейн зимнего плавания нашей федерации с морской водой, 25 метров, 3 дорожки, вот мы каждый божий день там плаваем.
3: Вне зависимости от температуры, вне зависимости от того, какая температура воды?
2: Нет, когда температура воды опускается ниже, то есть в теплой, в комфортной воде мы плаваем, а в холодной воде у нас 4-5 погружений в неделю происходит там. Конечно, чтобы проплыть 2 километра, это нужно минимум 45 минут мы берем.
1: Вы как тренируетесь?
0: Ну, точно так же.
1: Тоже
0: то есть,
1: каждый?
0: В летний период.
2: Хочу рассказать
0: про наш город, про Благовещенск. Вот, он на границе, через 750 метров, через речку у нас Китай Хэйхэ. Буквально 2 августа в этом году 150 русских спортсменов мы туда поплывем, вплавь пересекем границу. И на этой реке...
3: Вы с паспортами поплывете?
0: Да, зубаться с паспортами. Вот, и 150 китайцев поплывут к нам. Это такое уникальное событие, его нигде...
1: Вы как-то меняете друг друга или...
2: Нет, они по разным маршрутам, просто они на
1: нашей реке. Где-то вот так эстафету передали?
0: Оно же по течению реки, они, получается, финишируют на том месте, где мы стартовали, а мы чуть ниже по течению финишируем у них в центре города. Вот, и у нас такой затончик. Летом мы натягиваем тросы, И у нас

0: Получается 500-метровый бассейн такой, длинный, с тросами и спасательными кругами. А зимой уже рубим прорубь и там продолжаем купаться. И вот летний период, это 2-3-4 километра, да, вот мы плаваем. А зимний, вот точно так же окунание, ну и соревнования.
1: Ну что? Учитывая, что выпилить прорубь это довольно затратно, а затратнее еще ее поддерживать. У нас она поддерживается, у нас 12,5-25 метров постоянно, потому что у нас центр закаливания зимнего плавания создан в Владивостоке, который ежегодно проходит через него 45 тысяч человек. Соответственно, мы пошли по другому пути, мы в 23-м году построили бассейн для зимнего плавания, станционарный бассейн, где зимой температура до 10 градусов, то есть мы можем смело проводить там любые соревнования, любые тренировки, холодовые, и обучать людей вот этим всем навыкам. Сложного в этом ничего нет. Учитывая ваши условия, мы сейчас прорабатываем моменты с модульными бассейнами, то есть чтобы ничего не пилить, потому что у вас тут лед толстый. А модульный бассейн поставили, заполнили, провели соревнования, слили воду. А обливаться можно у вас там в любом месте.
2: И в любое время года практически.
1: Да, мы эти вопросы, да, как бы, ну, сейчас внимательно изучим, подпишем соглашение, как бы внимательно подойдем, потому что каждому региону мы подходим индивидуально.
2: Здорово, слушайте, слушали бы вас и слушали с удовольствием, но наш марафон должен продолжаться. И огромное спасибо, что вы пришли к нам в нашу студию, радио «Пурга». Я еще раз хочу напомнить, что сегодня на наши вопросы отвечали вице-президент Всероссийской Федерации зимнего плавания Олег Докучаев, с которым сегодня же можно будет встретиться в 18 часов в ОДНТ на творческой встрече. И еще
3: Эдуард Ходаковский из Амурской области. Федерация, организация зимнего плавания
2: Амурского бассейна.
1: Да, немножко вас подправлю еще раз. У нас правильно называется Федерация зимнего плавания России.
3: Запомнили.
1: Да. А еще полностью общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация Федерация зимнего плавания России. Президентом нашей федерации является адмирал Сиденко Константин Семенович, командующий Балтийским Тихоокеанским флотом и единственный военачальник в советское время, сухопутное и в российское время, морской начальник стал командующим сухопутного округа.
2: Классно.
1: Да.
2: Спасибо вам большое, что пришли. Вам завтра удачно совершить заплыв, ну и мы об этом обязательно расскажем.
3: Конечно,
2: в нашем эфире.
3: Спасибо вам большое.
2: Встретимся через несколько минут.
3: А мы не прощаемся. Да. У нас уже в студии есть следующий гость, который был уже у нас неоднократно.
2: Перепокаем на музыкальную паузу
3: и совсем скоро встретимся в эфире.
4: Прямой эфир. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Прямой эфир.
1: Всем еще раз доброго дня. В открытой студии радио «Пурга» под куполом нахожусь я, Анастасия Лаврентьева, Дмитрий Кувшинчиков.
2: Да, мы продолжаем для вас работать отсюда.
1: И марафон наших эфиров продолжает наш давний, не знаю, мне следующие эфиры именно все так и будут начинаться. Наш давний друг.
2: Здравствуй, дружок.
1: Алексей Жирухин, путешественник, блогер и, ну, наверное, здесь нужно эту ипостась назвать, член жюри конкурса «Дальний Восток. Земля приключений».
3: Все верно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Не так давно были в эфирной студии. Расскажите, что... давай уже на «ты», да? Давай, вот это вот к чему?
2: Сначала сказала «наш друг», а потом перешла на «вы».
1: По привычке. Знаешь, в особенно торжественной ситуации перехожу на «вы». Каким ветром занесло сейчас... Почему не участвовал в заплыве с молодыми людьми, которые были только что в нашем эфире? Ты знаком, я так понимаю.
3: Конечно. И как раз буквально полгода назад мы приезжали на нашем известном москвиче, да, москвиче-полярнике, в Амурскую область. И вот,
1: все пути, я смотрю, ведут туда.
3: А без Амурской области вообще никак. Ее невозможно просто, даже если захочешь проехать мимо, Амурскую область невозможно проехать.
2: Я предлагаю ее сделать уже частью Чукотского автономного округа.
3: Нет, более того, вот есть там товарищ Шабанов Роман, да, такой, может, слышали, он будет?
2: Нет, не слышали.
1: Ладно, давайте не будем держать интригу. Роман Шабанов проходил мимо и не прошел мимо нашей студии. Он планируется, ну, микрофон мы ему не будем пока включать, планируется в нашем эфире чуть попозже, но именно сейчас это происходит, друзья. Так что будете проходить мимо, тоже заглядывайте.
3: Так Алексей, вот, Роман Шабанов, да, как раз познакомился с Эдуардом, который вот сейчас был в прямом эфире, и нас как раз показали, что такое зимнее плавание, и мы как раз, ну, интересно было действительно попробовать окунуться в проруби, тем более как раз были рождественские праздники, и мы с видом на Китай, вот, ну, где еще можно окунуться?
1: С видом на Китай.
3: Да, с видом на Китай, это просто фантастика, поэтому мы закалились и как раз поехали дальше на нашем москвиче, потому что, ну, нельзя ездить незакаленными в москвиче-полярнике, потому что в нем холодно.
1: Как же вы до этого-то катались на нем?
3: Ну, потихонечку.
1: С трудом преодолевая.
3: Тяжело, да, да, но как бы потихонечку. Вот, а здесь стали после Амурской области еще более закаленными.
1: Завтра не поплывете?
3: Буду. Мы
1: занята.
3: Вот с Романом как раз будем, скорее всего, сопровождать марафонцев, вот, на велосипедах, правда. Вот, поэтому
1: у вас какой-то альтернативный забег за ЕС планируется?
3: Мы будем поддерживать как раз марафонцев и сопровождать их.
1: С какой целью еще, кроме этого, ты сюда прибыл на наш фестиваль «Берингов пролив»?
3: Ну, фестиваль для меня уже практически родным стал, да, тем более я как раз благодаря этому фестивалю 5 лет назад и познакомился с Чукоткой, поучаствовал в первом, да, сейчас 5-й уже, и в том числе я, как жюри конкурса «Дальний Восток. Земля приключений», в этот раз уже сегодня в обед показывали фильмы наших победителей, участников конкурса, показывали, что могут просто ребята, путешественники, взяв камеру, сделать вот какие красивые кадры, какие приключения показать. И мало того, что просто показать, еще выиграть хороший такой приз. То есть там победители в номинациях получили по 1 000 000 рублей, а гран-при Марина, которая путешествовала как раз тоже по Чукотке, получила 3 миллиона рублей. Mm-hmm. И вообще в этом году Чукотка, конечно, вот просто собрала огромное количество побед. Да? Это и победители просто в номинациях, и вот гран-при. Поэтому если вы путешествуете по Чукотке, то большой вероятность победите. Да?
1: Слушай, ну вот по ощущениям, когда мы говорим о том, что снимаете фильмы, путешествуете, это какие-то профессиональные съемки, какая-то съемочная команда должна быть, или человек может какими-то своими
2: оборудование,
1: усилиями,
2: насколько, да, вот,
1: да,
2: должно быть профессиональным. Там.
1: Потому что, ну, послушают люди сейчас, может быть, вдохновятся, скажут, что не профессионалы, и, наверное, не надо в этом участвовать.
3: Вот для этого как раз надо посмотреть фильмы, то есть можно
1: увидеть,
3: да, что ребята просто берут с собой камеру, причем вот Марина Галкина, например, да, она вообще на какую-то старую древнюю вот камеру снимает. То есть там видно даже по съемкам, что это как бы вот не HD даже, вот мягко говоря. Но при этом она, у нее крутое путешествие, она месяц путешествовала по Чукотке. Это водно-пеший туризм. 700 километров преодолела, кстати говоря, да? Причем еды практически с собой не брала, в пути вот рыбачила, да, собирала ягоды. Это просто фантастика какая-то. И в процессе немножко вот записывала, потому что
2: кстати, понятно. Леш, надо, наверное, слушателям тоже сказать, что оцениваются там три варианта, да, путешествия. Это пешее.
3: Сейчас больше там, уже, да.
2: А, уже больше даже?
3: Да, с прошлого года добавилось точно. Еще арктическое.
2: Ага.
3: А, еще...
2: По воде, да, как да, бы, без вот, использования мотора.
3: Конечно, пешее, зимнее. Ага.
2: Велосипедное.
3: Нет, нету такого.
2: Точно
3: нету. Пока нету.
2: А мне казалось, есть.
3: Нет, это как пешее, потому что там все равно, когда на велосипеде, все равно части пешком ходишь. А, добавилось еще арктическое путешествие в прошлом году и тропами Победы. И еще есть специальные спецноминации добавились. Это детское путешествие, причем тоже фантастические. Вы как раз сегодня показывали победителя по детскому путешествию. Там дети, ну, 16 лет, у них был водный сплав. Понятно, вместе с инструктором. Это просто фантастика какая-то была. Насколько интересно, насколько красиво.
1: Они сами снимают?
3: Они сами снимают, да. Там чуть-чуть камеры. То есть сейчас камера достаточно, ну, недорого стоит. То есть то же самое, там, не знаю, там, самые простые, там, 20-30 тысяч рублей можно. И уже снять качественный.
1: Да, ну, на телефон сейчас снимают.
3: На телефон
1: клипы на iPhone снимают.
3: Конечно, да. То есть самое главное, это что мы оценим как жюри? Это интересность, необычность путешествия, да? И насколько вот оно красиво подано. То есть даже тут не обязательно иметь крутую команду, там крутых, там вот там операторскую команду. И мы же сами в процессе своих путешествий на «Москвиче» то же самое показываем. Мы берем просто простую камеру и просто вот в процессе что-то подснимаем, получаются красивые фильмы, которые мотивируют как раз на путешествие. И когда я оценивал вот эти фильмы, я примерно, наверное, неделю не вставал с компьютера, да, смотрел это. И, вы знаете, я 20 лет путешествую по России, и у меня за эти 20 лет думаю, ну, вроде я проехал все. Потом смотришь эти фильмы и понимаешь, что а нигде, собственно говоря, ты и не был.
1: Как так?
3: Насколько красиво, настолько много мест оказалось.
1: Захотелось здесь поехать по какому-то маршруту из этого
3: куча,
1: фильма?
3: Да, куча
1: например.
3: Маршрутов. Ну, например, мы были этой зимой на Чарских песках, на «Москвича» приезжали, и как раз ездили, вот заезжали на Чарские пески. Оказалось, там победитель конкурса «Дальний Восток. Земля приключений» в рамках пешего туризма они показали поход летний по пустыне как раз вот на Почарской и Почарским вот этим местам. Это настолько красиво, они где-то неделю в походе были, и я даже не знал, что там настолько вот на вдоль Хадарского хребта еще есть такие места. И я думаю, блин, вроде был, оказывается, что и
1: немножко не там.
3: И не был, да, и еще можно, оказывается. По Чукотке вот Марина показала потрясающие места. Победитель конкурса водного путешествия в этом году сделали поход по воде от бухты Проведения, да, причем это настолько...
1: На каяках.
3: На каяках, да. Это настолько
2: кайф.
3: Красиво. И они плавали вместе с китами. У них фильм называется как раз «На каяках с китами». Причем, более того, победитель этого конкурса, Антон, он настолько проникся вот этими видами, что решил в этом году даже сделать там прокат каяков. Вот теперь появилась новая цель – бухту Проведения обязательно посетить, да, сходить там, возможно, небольшой походик, потому что там победитель второго сезона показал пеший туризм именно бухты Проведения. И вот теперь новая цель – поход, да, и поход еще на каяках. И все благодаря как раз участникам конкурса. Если бы, наверное, вот этого конкурса не было, то не было бы дополнительной мотивации все это снимать.
1: То есть, да? Он взял в аренду участок земли рядом с Проведением.
3: Да.
1: И действительно, он пытается заниматься бизнесом на Чукотке. Не просто прошел, проплыл какой-то, снял фильм, выиграл и все, и забыл о Чукотке. Нет, красота Провиденского района вдохновила его настолько, что он сколько-то каяков у него уже сейчас есть. Мы писали новости, говорили действительно об этом.
3: С прошлого похода.
1: Да, с прошлого похода. И он будет это делать будет делать бизнес.
2: Ну, это круто.
1: Это очень круто.
2: Когда мотивирует людей, да, вот на такие вот шаги дальнейшие.
3: Да, это все история, да, мы, как бы настолько она имеет дальнейшую, да, историю. Это, ну, действительно круто. Вот теперь я действительно
2: попасть. Я кому не рассказываю про этот конкурс, все вдохновляются. Мой барбер, он отправился из Москвы на велосипеде во Владивосток. Он 1 мая стартовал, и вот он сейчас где-то там, где-то...
3: Сумасшедший, да.
1: Говорит Алексей Журухин.
2: Да, ну, просто тоже человек взял на 3 месяца отпуск и едет, и снимает уже блоги, и вот он хочет потом поучаствовать в этом фестивале. Две девочки, практикантки из Института кинематографии и телевидения петербургского, которые приехали к нам сюда на практику, услышав об этом конкурсе, они тоже захотели снять, куда можно пешком отправиться из Анадыря, и хотят снять такой фильм.
3: Да, представьте, вот в первый год, когда был конкурс, когда его только начали, всего лишь было 200 участников. В прошлом году 850 уже участников, и надеемся, вот сейчас 4-й сезон, новые номинации добавились, да, больше шансов победить, увеличен призовой фонд. И поэтому надеемся, что в этом году будет еще больше участников, еще больше фильмов. Причем эти фильмы участников в этом году начали добавляться на сервис ОКО, чтобы можно было бесплатно их посмотреть.
1: И для более широкого круга зрителей.
3: Да, не только в интернете. И на сайте как раз конкурса «Путешественник ДВ» начали добавлять не только фильмы, а маршруты, которые они проходили. То есть на карте маршрутов можно посмотреть, выбрать себе маршрут, посмотреть места, ткнуть.
2: То есть, типа, уже проверено, да?
3: Да, можно посмотреть идти. Фильм, то есть, если ты куда-то хочешь, то можешь посмотреть, не перелистывать фильмы, а посмотреть сразу на карте, где участники конкурса были. Что там делали, и посмотреть, и вдохновиться. Это настолько круто, это настолько развивает интересно. Туризм, что вот я даже такой опытный путешественник, нахожу для себя новые места, которые хочу в дальнейшем посетить.
1: Ну, это действительно хорошо. Хорошо, что конкурс так развивается. В какой-то год я не могла найти в интернете, посмотреть работы победителей. Как-то они очень сложно были спрятаны на сайте, а сейчас действительно это все доступно, и это очень вдохновляюще.
3: Это настолько красиво, самое главное. Ты смотришь, и просто обычные любители, да, не профессионалы, люди первый раз берут камеру и делают что-то фантастическое. Ну, во-первых, уровень сейчас камер, да, достиг вот определенного там хорошего уровня, качества, все очень яркие краски, красиво, не нужно быть каким много с собой оборудования тащить для этого, и получается действительно красочные фильмы, на которые как бы не нужно тащить огромное количество людей, да, специальную съемочную группу там, и просто берешь камеру и...
1: А сейчас какой этап в этом конкурсе? Сейчас отбор заявок или можно подать?
3: Сейчас можно уже до 15 января, насколько помню, да. Можно подать вот как
2: то
3: раз.
2: То есть еще времени полно.
3: Да, еще
1: не летний. Говори так никогда, когда времени полно, прокрастинаторы, они как раз будут до конца, а потом мы будем их подгонять постоянно, так что надо делать уже сейчас.
3: Да, то есть вот как раз...
1: Как раз лето.
3: Лето, потом...
2: Потом время будет на постпродакшн.
3: Да, долго это еще арктическое путешествие, можно там летнее и зимнее показать, поэтому вариантов еще много, так что не прокрастинируйте, начинайте уже делать, ходить походы, тем более, ну вот Чукотка это настолько фантастическое место, куда бы ни пошел, ты всегда практически первопроходец, вот практически, да, ты видишь места, которые там, возможно, даже и нога не ступала человека, возможно, да, и это настолько красиво, что просто, мне кажется, на Чукотке невозможно снять некрасиво, да, и когда мы летом тут путешествовали, в том числе на «Москвиче», вот мои самые любимые фильмы именно про Чукотку, потому что вот когда мы ехали, да, по Летнику из Билибины в Певек, я до сих пор вот просто закрываю глаза и вижу эти виды, и на тот момент, мы когда ехали, я боялся моргнуть на самом деле, потому что боялся...
2: Пропустить,
3: вот,
2: да?
3: Да, причем настолько дорога красивая, что вот с каждым новым поворотом, с каждым новым перевалом какие-то красивые виды открывались, что невозможно это... Вот,
1: а что важнее вот в этот момент? Да, я понимаю, что ты блогер, вы снимаете контент. Своими глазками посмотреть или в какой-то момент отложить камеру, телефон и наслаждаться своими впечатлениями? Или все-таки снимаешь? Когда ты снимаешь контент, ты все-таки немножко по-другому это все воспринимаешь. Да, ты видишь красиво, но тебе нужно там горизонт, правильный вид, еще что-то. Вот как у тебя вот с этим?
3: Вот ты знаешь, я всегда говорю, что грех побывать в этих местах и о них не рассказать. Поэтому я всегда стараюсь...
1: Профессионал.
3: Да, всегда стараюсь сначала выполнить дело, да, подснять все, а потом уже сесть спокойно, вот посмотреть на сопки, посмотреть на закат, посмотреть на эту бескрайнюю тундру. Да, когда ты сделал дело, то уже, тем более погода же меняется достаточно быстро здесь, моментально буквально. И если ты не успел что-то снять, можно сказать, что ты можешь уже и не снять. Да, налетело там, налетел ветер, там дождь, а зимой метель. И, ой,
2: и летом снег бывает.
3: И летом, да. Поэтому сначала снять, а потом уже наслаждаться. Ну и в процессе наслаждаться, конечно.
1: Леш, что по личным путешествиям? Какие планы?
3: Ну, конечно же, мы продолжаем путешествие на нашем «Москвиче». Мы причем в этом году проехали все регионы Дальнего Востока. Более того, мы проехали на одной машине первые в истории все регионы Дальнего Востока. То есть никто такого еще никогда не делал.
1: Вот им важно, вот это такое вот, им важно сказать.
2: Быть первыми.
1: Обязательно. Я первый в этом, первый блогер, первый путешественник.
3: Это же просто факт.
1: Такое мальчишеское.
3: Но это же есть какое-то вот что-то интересное. Оказывается, знаешь, то есть мы к этому не стремились, но когда... ты что-то делаешь такое, ну, интересное, оказывается, что мы просто начали изучать моменты, и оказалось, что как раз не было машин, которые побывали, например, сразу во всех регионах Дальнего Востока, да, и это самый сложный как раз, какая, Чукотка и Камчатка, поэтому какие-то машины были, не были либо там, либо и не там, не там. И сейчас «Москвич» у нас находится в Иркутске, буквально через неделю. Мы опять собираемся нашей дружной командой, да, с Сашей Еликовым, с Натальей Шиповской и Димой Гостинщиковым. Прилетаем в Иркутск, садимся, едем сначала на Байкал, потому что мы зимой были на зимнем Байкале. Сейчас покажем москвичу летний Байкал. После этого
1: вы
3: едем...
1: вы все показываете ему.
3: Конечно, да.
1: Знакомый москвич, это Байкал,
3: да.
1: Байкал,
3: как
1: это
3: есть,
1: москвич.
3: Да, то есть наш москвич как раз последние 4 года видел больше, чем большинство жителей нашей страны. И мы продолжаем им это все показывать. И после этого мы едем в Красноярский край, дальше едем Хакасия-Тыва. Вдоль границы Монголии, возможно, заскочим, кстати, в Монголию тоже посмотреть и показать москвичу. Вдоль границы Монголии проезжаем через перевал Бугузун на Алтай и через Новосибирск возвращаемся обратно в Красноярск для того, чтобы опять его оставить до зимы. И зимой следующей мы хотим поехать в Эвенкию. То есть у нас цель же проехать абсолютно все регионы нашей страны на одной машине, на этом москвиче. Но мы не просто для галочки проезжаем, чтобы проехать, а показываем, насколько Красноярский край же второй по величине региона нашей стране. И надо показать его как можно больше полностью. И есть вещи, которые ты можешь показать только летом, да, а есть вещи, которые можешь показать только зимой. И Венкия, туда идет зимник. И мы хотим доехать, попробовать и показать, насколько это прекрасная вот часть.
1: Сколько лет ты путешествуешь?
3: Вот, ну, вообще всю жизнь. Потому что еще в 3-летнем возрасте вместе с родителями в Азербайджан летали.
1: Ну, я имею в виду, конечно же, осознанный возраст.
3: Осознанно, ну, больше 20 лет.
1: Я не думала, что я задам этот вопрос, но это же уже почти как профессия, и в каждой профессии есть момент выгорания. Не надоело ли?
3: Вот, ты знаешь, когда ты еще делишься, вот все равно ты делишься этим, и появляется еще больше мотивации, еще появляется больше желания что-то увидеть, и чем больше путешествуешь, тем больше как бы открывается для себя мир. И вокруг ты понимаешь, что еще можно туда, еще туда, еще туда. И просто ездить неинтересно, интересно именно рассказывать. Показывать, насколько у нас великолепная страна, насколько красиво, насколько интересно много мест. И буквально я даже в своем регионе открываю для себя какие-то новые вещи. Буквально вот пару недель назад я на яхте ездил, ну, ходил, правильно, да? Из Самары в Казань. Вот. Сотни раз я ездил с Самары в Казань, это всего лишь 350 километров, для тех, кто не знает, недалеко, но ни разу не ходил по Волге. А Волга же — это исторический путь, да, который появился еще до колесных путей. То есть там первые торговцы как раз используют Волгу как великий торговый путь, да, для того, чтобы товары перегонять, там, путешествовать и так далее. И вот пройти вот этот путь, увидеть совершенно по-другому, это насколько очень интересно. И вроде ты находишься, ну, в тех же самых местах, но видишь совершенно по-иному. То есть ты видишь Волгу всегда с берега, а это наоборот. Смотришь с воды на берега и видишь совершенно новые места.
1: А как семья твоя относится к этому?
3: Отлично относится.
1: В том числе... Тебя большую часть года, наверное, нет дома.
3: Но периодически жена прилетает ко мне в
1: путешествие. Причем жена молодая, насколько я понимаю, вы недавно поженились.
3: Год назад.
1: Как хочется, чтобы, наверное, муж был побольше дома. Не говорит тебе такого?
3: Но тут же получается, что ты еще начинаешь скучать друг по другу, еще больше эмоций возникает.
1: Чисто мужская история, как мне кажется. Перерыв, отпуск друг от друга. Очень интересно, конечно.
3: Месяц назад я путешествовал по Дагестану, и потом поехал в Сочи, жена ко мне прилетела, и мы вместе путешествовали по Краснодарскому краю, по Абхазии, и потом я ее отправил домой, и сам приехал уже на машине. Поэтому мы совмещаем поездки, да, то есть под отпуск какой-нибудь. Зимой мы ездили на Урал, тоже на машине покататься по горам и покататься.
1: Ей также это нравится?
3: Это очень нравится, да. Причем и походы нравятся. И
2: недаром говорят, муж, жена, одна стана.
3: Да, недавно как раз она мне это говорила.
1: Ну что ж, заканчиваем.
2: Спасибо большое, что пришел,
3: всегда
2: рассказал.
3: Всегда рад, спасибо за приглашение.
2: Прям это, не хочется расставаться, но ты забегай, если что.
3: Конечно, я тут еще буду пару дней, поэтому еще забегу.
2: У нас Яранга открыта сегодня целый день. Вот, приходи. Напомним, что сегодня на наши вопросы отвечал Алексей Жирухин, блогер, путешественник. И
1: член
2: вообще...
1: жюри конкурса «Дальний Восток. Земля приключений», которым так замечательно рассказал в нашем эфире.
2: И наш друг.
1: Леша, спасибо большое.
3: Вам спасибо.
1: Ну, мы не прощаемся, уходим на музыкальную паузу, и совсем скоро у нас уже новые гости.
0: Прямой эфир.

0: Прямой эфир.
1: Ну что ж, мы продолжаем наш прямой эфир. Уже не внутри нашей Яранги, а снаружи, потому что внутри стало очень и очень жарко, и мы выбрались прямо на улицу. Поэтому, если кто будет проходить мимо, вы можете спокойно присоединяться к нашему эфиру. У микрофона Дмитрий Кувшинчиков, и я рад представить вам сегодняшних очередных гостей нашей студии. Итак, это Роман Шабанов, туроператор по Дальнему Востоку, по Благовещенску, по Амурской области, по Чукотке. Ром, что еще не сказал?
2: Да нет, все правильно сказал.
1: Уже
2: зам руководителя торгово-промышленной палаты Амурской области, поэтому здесь и по
1: делам. И уже практически прописавшийся на Чукотке.
2: Да,
1: как
2: да.
1: Я уже сказал, что скоро у нас надо будет
2: мультипрописка нужна.
1: Амурскую область включать в состав Чукотского автономного округа.
2: Не-не-не, ну что, надо какой-то отдельный регион создать, большой.
1: Амура-Чукотский.
2: Амура-Чукотский.
1: Да, или Чукотско-Амурский. И у нас в гостях также пилот-инструктор, легендарная женщина-пилот малой авиации, также из Амурской области, Лариса Касьян.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рад вас видеть у нас. Расскажите, пожалуйста, какими судьбами вы у нас здесь оказались?
3: Я так рада, что я первый раз вообще в своей жизни оказалась на Чукотке.
1: Это первый раз тут.
3: Да, это уникальный вообще фактор. Приехать с туроператором на Чукотку, посмотреть все его красоты под руководством профессиональных людей, чтобы они показывали именно то, что тебе нужно, что тебя воодушевляет, ну а потом и все остальное.
1: А скажите, вам как пилоту нужно вам показывать, или вы можете сами взмыть в небо и так полетать,
3: так как мы прибыли на рейсовом самолете в этот раз.
1: За руль вас не пустили.
3: В этот раз. Система безопасности никак не позволяет всем пилотам быть одновременно за штурвалом одного самолета. Поэтому надеемся, что в следующий год мы посетим несколькими бортами Чукотку.
1: А если бы что было здесь на Чукотке, куда бы вы сели спокойно и летели бы в небо?
3: Любой аэродром, даже аэродром угольный, на который мы садились на рейсовом самолете, это как раз наша точка, очень удобно, очень комфортно. И либо любой частный аэродром, который есть здесь в округе, я уже увидела, что их 4 штуки аж.
2: А на Адовской стороне можно?
1: Кстати, да, у нас здесь на вертолетке стоит же какой-то маленький.
3: Совершенно верно, не один, а 3, мы вчера их посмотрели с удовольствием. Вот это знакомая вся техника, на которой я тоже летала.
1: То есть, в принципе, все, что касается малой авиации, неважно за что, садится.
3: 23 типа освоенной техники, 8 тысяч часов налета за мою жизнь, с 14 лет начиная. Я думаю, нормальный такой фактор, чтобы можно было на любую машину смотреть, как на свою.
1: Вообще, это очень прикольно, когда женщина-пилот, но потому что все-таки стереотипы есть, да, и в основном привыкли, что это мужчина. Я недавно столкнулся с тем, что меня катала вокруг острова Маврикий на вертолете такая тоже удивительно красивая женщина-пилот, и она еще показывала: посмотрите сюда, как там все красиво. Вот, я бы с вами тоже с удовольствием прокатился бы.
3: Входит в моду профессия пилота для женщин, потому что все ищут для себя какого-то особенного ощущения. Наверное, поэтому и гендерный признак не становится уже каким-то отсекающим фактором. Однажды завтракая в гостинице, шеф-повар сказал, говорит: вы не похожи на пилота, говорит, потому что вы всегда улыбаетесь. Я говорю: зачем вы складываете стереотипы о пилотах? Пилоты не всегда удручающие, хмурые, они просто командиры и готовятся к полету.
1: Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, цели вашего приезда сюда, к нам на Чукотку. Я же понимаю, что не просто так прокатиться.
3: Нет, прокатиться даже слова такого не было. Я хочу познакомиться с территорией, с той территорией, которую я вообще не видела. Лунный пейзаж. Вот, замечательные люди. Я настолько была вчера удивлена. После прилета пошла походить по вашим основным улицам, увидела, что женщины красиво одеты, и вообще женщины красивые. Красивый убранный город, очень чисто, улицы асфальтированы. Ну, замечательно, мне все понравилось. И далее мы выезжали за город на строящуюся туристическую базу. Меня вообще воодушевили люди, что они занимаются регионом. Можно жить везде, везде. За мою жизнь я очень много повидала населенных пунктов, будем так говорить. Mm-hmm. Не просто там регион, просто населенные пункты. И в каждом населенном пункте есть тот человек, которому не все равно до него. Поэтому не важно, что вы садите картошку, печете хлеб, или шьете платье, или летаете на самолете, или ездите на велосипеде. Главное, чтобы вам это было в кайф.
1: У себя в Амурской области вы тоже занимаетесь туризмом? Я так понимаю, каким-то образом?
3: Ну, да. Наверное, не туризмом, наверное, скорее всего, сопровождением авиатуристов. Авиатуристов, путешествующих на своих самолетах самостоятельно. Вот, в том числе и с туроператором, бывает, да, с которым мы прибыли. Вот недавно у нас была очень уникальная такая акция. Целый перелет в 5 самолетов. Вот, мы открыли площадку.
2: В качестве туристов, кстати.
3: Мы в качестве туристов.
1: Еще раз, я правильно понимаю, это туристы со своими самолетами.
3: Совершенно верно.
1: Они каким-то образом добрались до вас, да?
3: Значит, происходило все так, еще раз. Значит, 21 мая мы открыли площадку, посадочную площадку космодрома Восточный. Аэродром Восточный. Впервые самолеты авиации общего назначения в количестве 5 штук с пилотами на борту, то есть это пилот, который пилотирует, и те пилоты, которые к нам приехали в гости.
1: Приземлились на космодроме, да? Не на аэродроме?
3: На аэродроме, на полосу, взлетно-посадочную полосу космодрома Восточного. Круто. Это действительно исторический факт. Исторический факт, что авиация пришла туда. У нас была, конечно, большая такая борьба и с ценообразованием, и с прибытием, и со всеми делами. Но мы, как командир, очень спокойно прошли всю эту процедуру и решили прилететь. Спасибо Роману Шабанову, что у нас вот так вот организовано. Потом ребята поехали, посмотрели два объекта, да, стартовый комплекс и
2: монтажно-испытательный
3: комплекс.
1: А запуск удалось посмотреть какой-нибудь?
3: В этот момент не было запуска. Да, но планы есть. Люди, конечно, воодушевились и говорят, да, мы прилетим, и тогда, когда будет пуск, давайте, организовывайте в тот момент.
2: Да. Классно. Я думаю, это все рабочая история.
3: Абсолютно верно. Почему начала с этого примера, что было открытие, поэтому и Чукотка сейчас будет точно изучена, транспортно-логистическая схема точно будет изучена, но самое главное же топливо, да. Вот, нам нужно и поэтапно добраться
1: пока
3: до сюда.
1: Пока у нас проблем с топливом, в общем-то, нету, мне кажется.
3: Нет, я говорю о том, что плечо у малой авиации не такое большое, как у большой авиации. Поэтому для того, чтобы обеспечиться, нам примерно нужно 2-3-4 плеча, примерно, чтобы добраться сюда, вот, посмотреть также точно территорию, ну, может быть, принять участие в замечательном фестивале. Ну, пилоты же тоже разнообразные люди, кто-то из них и моржи, и велосипедисты, и еще занимается какой-то деятельностью. Поэтому я думаю, что мы возьмем это на рассмотрение в следующий год.
1: Ну, а в принципе, как вы считаете, есть будущее у авиатуризма на Чукотке?
3: Однозначно. Да?
2: Лариса Александровна не договорила, они в начале июля как туристы слетали на Сахалин по очень интересному маршруту, именно как авиатуристы. И там маршрут, я сама лучше расскажи, то есть это все работает. И
3: также
2: радует.
3: Точно мероприятие было «Крылья Сахалина». Вот, мы 15 бортов дальневосточников, и в том числе 2 борта «Ориона» из Тюмени, вот, мы слетали на этот фестиваль. То есть «Орионы» прошли там полстраны, грубо говоря. Вот, мы пересекли Татарский пролив, кто-то по широкому месту, кто-то по узкому месту, но в том числе и гидросамолеты, и сухопутки пересекли Татарский пролив, и на аэродроме Пушистый, где проходил фестиваль «Крылья Сахалина», мы просто исключительной возможностью пользоваться о том, что нас заправили бесплатно, нас покормили, нам что-то показали. Вот мы посмотрели все красоты и побережье Сахалина.
2: Вы представляете следующую цель?
1: Ну вот ты уже думал, конечно, какие маршруты могут у нас здесь быть?
2: Здесь у нас.
1: Да,
2: здесь,
1: у нас.
2: Да, здесь несколько точек, но одна из самых ключевых, наверное, Гвикинот. И Занадарье, Гвикинот.
1: Это около часа лета, да?
2: Просто, ну, сам Бог велел прилетать, летать, челночить, можно сказать. И грузы возить в том числе. Малая авиация же не только
3: Для развлечения.
2: Развлечения.
1: Это а сколько человек у вас помещается вот в самолеты?
3: Где-то 4, где-то 2, где-то 6. Вот. Смотря какой борт, вот, двухдвигательный, однодвигательный, сухопутный, гидросамолет. То есть все это мы эксплуатируем. Поэтому регион, который транспортно зависим, вот, он априори должен стать авиационным регионом.
2: Добывающий регион.
3: Ну да, в том числе, да. То есть для обеспечения транспортной доступности, сервиса, обеспечения каких-то социальных вопросов, вопросов безопасности, это авиация самое эффективное средство. Мы всегда его несем. Там, где есть логистика, а авиационная тем более, там есть все. Там есть бизнес, школы, образование, медицина, там есть люди, там есть дети. Дети, все, там есть страна, там есть жизнь.
1: Ну, наши жители только за то, чтобы у нас появилось как можно больше разных маршрутов. Я знаю, что вот, например, на вертолете слетать, это очень-очень дорого.
3: Ну, конечно.
1: Самолет.
2: Кратно дешевле.
1: Дешевле, да, чем
3: вертолет? Да, да, самолетная техника, она действительно кратно дешевле. Вот мы
2: и сама техника, и...
3: И обслуживание, эксплуатация, то есть документарная часть тоже так же, ну, прям в разы дешевле. Поэтому я сама самолетчица, вот, мне...

0: но она есть действительно, и люди хотят это делать.
1: Это такая зараза, которая
2: не отпускает, да?
1: Не отпускает и затягивает.
2: А получив, то есть вот эти, как бы, ну это что, права, да, получается, на управление, как
0: удостоверение пилота, свидетельство пилота.
2: Ты можешь дальше уже и коммерчески...
0: Нет, нужно разделять обязательно. То есть если вы хотите заниматься коммерческими вопросами в авиации, вам нужно закончить учебное заведение. А то, что сейчас вот про ребят мы говорили, это учебный центр, который провел им курсы, то есть по аналогии с водительскими правами. То есть вы, имея основное образование, вы получаете дополнительное образование и свидетельство, удостоверение водителя. А здесь вы получаете свидетельство пилота. Вот так же точно и здесь. Но еще раз, разделяю прям коммерческую тему, коммерческую деятельность для выполнения авиаработ и перевозок. И совершенно свою деятельность, вот как ребята мне рассказывали, что один из предпринимателей летает там по своим делам на маленьком самолетике. Угу. Вот оттуда и возникла вот эти вот разговоры и тема. То есть он летает для себе летает. Вот по своим задачам. Ну, он может, конечно, да, он может, конечно, взять туда сам. Нет, ну это я не в курсе, вы там сами разбирайтесь.
2: Это шутка была.
0: Да, вы там сами, конечно, разбирайтесь. Но, тем не менее, это выглядит все так. Вот для целей своей компании, вот эта частная авиация, она вообще вот в эту тему. Потому что тот самолетик, который эксплуатирует, может сесть везде. Ну, просто везде. Мне посчастливилось.
2: Взлетно-посадочная полоса не нужна практически.
0: Не, да? Подготовленная не нужна. Не нужна. Мне вчера повезло просто, что когда самолет заходил на посадку, погода была хорошая, и я увидела прям 30-минутный подход большого лайнера с большой высоты к аэропорту Чукотки, вот, к угольному. Вот, поэтому территория у вас замечательная, располагает всеми возможными инструментами для того, чтобы здесь была авиация. Не только вертолеты, но и самолеты.
2: Будем надеяться, что у нас появится тоже авиатуризм. А, Ром, я помню как-то, не помню, год или два назад ты когда приезжал к нам сюда.
1: Три
2: даже уже, господи, как время летит. Ты тогда рассказывал о том, чтобы вот соединить как-то, да, путешествия. Люди могли бы прилетать в Амурскую область, оттуда через в Хабаровск, из Хабаровска на Чукотку. Все это не так дорого. И за один присест можно будет посетить как минимум три области, да, посмотреть.
1: Да, так.
2: Три региона, да. Что-нибудь продвинулось в этом направлении у тебя?
1: Мы сами вот сюда добрались из Забайкалья, с пустыни Чара, из Кадара, вот о котором Алексей говорил, Журухин. Мы телепортировались в Тынду, из Тынды перелетели в Благовещенск, с Благовещенска в Хабаровск, с Хабаровска в Анадырь. И это двое суток. Мы на все про все. То есть мы там посмотрели пустыню, прилетели в Хабаровске, отдохнули, переоделись и прилетели сюда. То есть проблем в этом плане нет. И я почему много снимаю, иногда удивляюсь, зачем. Люди спрашивают. Люди интересуются всей этой логистикой. Мы в этом году провели эксперимент вот с проектом Amur Arctica. Мы в марте доехали за две недели до Певека из Благовещенска. Но все возможно на обычной гражданской технике. У меня вот Соболь сейчас мы стоит в Певеке бедный. Сейчас мы думаем, как его телепортировать. Да, да, да. Но это к тому, что интерес есть, и интерес есть в том числе и у автомобилистов. Автомобилисты интересуются все больше и больше. Они проезжают Якутию, доезжают до Эмикона и говорят,
2: а дальше
1: можем? А оказывается, что дальше можем. Можно до Билибина доехать. Потом от Билибина шикарный зимник.
2: Мы про какое время года говорим?
1: Это март. Март, может быть, начало апреля. Нет большой проблемы в этом. То есть, если мы говорим о таком специфическом виде туризма, как автотуризм, то почему нет? Любая техника с полным приводом, ну, доедет до западной Чукотки. А западную Чукотку тоже надо развивать, потому что атомные все эти истории, проекты, посмотреть, как золото добывается. Это
2: промышленный туризм, да?
1: Промышленный туризм. Причем вполне открытые предприятия, и нам артельщики говорили, да приезжайте, смотрите, покажем. Если мы сами

0: принимать. Есть же еще бизнес-туризм, то есть предприниматели интересуются Чукоткой, зайти сюда с какими-то поставками, открыть свой бизнес, спрашивают, но не знают, как начать. Вот мы со своей стороны помогаем, и как представитель торговой промышленной палаты, как туроператор, мы будем делать дальше бизнес-миссии. И есть же еще одна история, это вот почему мы сюда приехали.
1: Почему вы сюда приехали?
0: Есть еще такая штука, спортивный туризм. Сделать из спортивных мероприятий, в частности, из забега, сделать спортивное событие. Спортивное событие чем отличается? Ты не просто пробежался и потом улетел, а ты еще дальше что-то увидел, оставил деньги в регионе. Люди готовы оставлять деньги в этом регионе и готовы не улететь в понедельник, например. Готовы были бы остаться еще на несколько дней. И тут...
1: Вот, и заняться как, чем-то, да?
0: Да, еще? И тут мы должны предложить людям.
1: Ну, а что мы можем? Вот есть какие-то готовые решения?
0: Мы элементарно можем и за пределы Анадыря выехать, и в Кончалан, и порыбачить, и местные...
2: И строганинки уже, поесть.
0: Строганинки поесть, гастротуризм.
2: Вот поесть мясо моржа, которое мы вчера попробовали.
0: Не что-то тяжелое, там, даже не обязательно лететь смотреть китов, потому что понятно, что это не дешевая история. Но вот в пределах Анадыря уже можно несколько дней провести и вполне сделать неплохой турпродукт.
2: Есть мысль провести технический фестиваль, спортивный технический фестиваль. Вот, это затея растет у нас и в Амурской области, то есть перенести из города Благовещенска подальше, прям там, где, допустим, бывшие разработанные участки есть рекультивированные, которые могли бы послужить самой территории, потому что, ну, всем интересно, как какой-то новый уровень вот этих вот не просто заездов, а именно целенаправленных каких-то действий. Авиация в том числе. Слушайте, да это же просто масштабно, когда комплексно идет соревнование каких-то элементарных вещей. Слушайте, у нас, допустим, в авиации посадка на точность приземления. Угу. У вертолетов, например, поднять ведерко со столика. Ну, это тоже круто вообще. Поэтому надо смотреть вот сюда, вот в эту сторону. Но нужно, интересно, для авиации нужно время, теплое время. Поэтому, чтобы срастить всех, чтобы автомобилисты могли переехать, наверное, мореходы могли перейти, и так далее. Вот это вот, да, вот это вот сама.
0: А нас и апрель устраивает.
1: А
0: завтра будет забег впервые в истории, наверное, Чукотки, такого рода забег на 40 километров. Как раз будут и до Гудыма бежать. И завтра мы как веломаршалы еще выступаем здесь с Алексеем Журухиным, будем сопровождать. Ну и задачка, собственно, сделать. Есть такой вид, ну, беговой туризм, когда люди переезжают из региона в регион и бегают по каким-то интересным локациям. Вот надо делать все, чтобы Анадырь стал такой интересной локацией.
1: Ну, мне кажется, даже та идея, когда пробежать внутри Гудыма, да, вот эти 950 метров, его длина этого туннеля, это тоже, как бы, на мой взгляд, очень интересно. Слушайте, а меня посетила такая мысль. Недаром же всплыла в очередной раз тема с туннелем под Беринговым проливом, да? Ведь можно же не только под ним ехать там как-то, но и, наверное, не только переплывать его, да, но и перелетать на ту сторону.
2: Конечно.
1: В свое время у нас были чартерные рейсы, которые летали с Чукотки на Аляску, а здесь как раз мало авиации, да?
2: Совершенно верно, да.
1: Для того, чтобы, я надеюсь, я очень надеюсь, что в ближайшем времени у нас наладятся культурные связи, и, мне кажется, туризм — это вот одно из таких направлений, которое будет сближать народы.
0: Да, это уже международный.
2: Тема Алсиба всегда стояла у нас как какая-то мечта. А вот, поэтому я думаю, что, ну, в какой-то определенный момент она все-таки выстрелит, не успокоится политическая ситуация, наладится.
1: Да, естественно. Сработает.
2: Да, совершенно верно. Осуществится, просто мечта осуществится. Поэтому у вас все есть для этого, для того, чтобы мы восстановили какой-то исторический вот эти маршруты, маршруты обеспечения. Они сами по себе были как раз вот то, что вот мы смотрим и сейчас. То есть помощь друг другу. другу. Помощь, дружеская помощь. Та же точно здесь. Мы все люди одинаковые, из одного теста. Мы должны просто дружить. Почему не иметь хорошую детскую привычку? Давайте будем предлагать дружбу самым хорошим людям, если они нам нравятся.
1: Абсолютно точно согласен. И, кстати, эта тема, хорошая тема, пролететь по маршруту Алсиба, прям вот по тем точкам, да, по которым они летели во время Второй мировой войны.
3: Это такая объединяющая, связующая, да.
2: Конечно. Небо одно, небо для всех одинаково, дружелюбно. Поэтому стоит, наверное, просто продолжить с такой уникальной точки общаться с соседями.
1: Да, с соседями точно надо дружить. Слушайте, спасибо большое. Я хочу еще сказать нашим слушателям, что Лариса Косян принесла нам сюда сувенир. Это замечательная футболка. Расскажите немножко подробнее о ней. Что это такое?
2: Я хотела бы для слушателей
1: Радио
2: Пурга предоставить сувенир нашего авиационного комплекса «Чирок» от нашей школы пилотов в Благовещенске. Хотела бы, чтобы в эфире авторадио она была разыграна для самого лучшего человека, который знает много-много песен об авиации. А еще у нас есть просто подарочный сувенир с основной мыслью для авиаторов, ну и, наверное, просто для всех людей. Сон и питание, снова летание. Это лозунг, это девиз наш для того, чтобы мы были в тонусе и здоровы.
1: Таким образом, у нас есть два сувенира, которые мы буквально на следующей неделе уже в нашем утреннем шоу разыграем для слушателей, и потом вам расскажем.
2: Замечательно, я буду ждать. Спасибо большое.
3: Я думаю,
2: большое,
3: что мы тоже присоединимся к этой истории, мы обсудим, и от нас будет хороший сувенир.
1: Да.
3: Мы обсудим это чуть попозже вам расскажу.
1: Отлично. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам в эфир. Я напомню слушателям, что это мы сейчас общались вместе с пилотом-инструктором Ларисой Касьян и туроператором Романом Шабановым, которые приехали к нам из Амурской области, из Благовещенска для участия в фестивале «Берингов пролив». Спасибо вам, ребята.
3: Спасибо.
1: И до новых встреч в эфире.
2: Спасибо большое за приглашение. Всего доброго.
4: Прямой эфир. И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В России есть маршрут, где дорога ведет не просто из города в город, а словно перелистывает страницы истории. Это «Золотое кольцо» – знаменитое путешествие по древним русским землям к северо-востоку от Москвы.
0: Путешествие без преград.
1: В классический маршрут входят 8 городов – Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль-Кострома-Иваново, Суздаль и Владимир. И у каждого из них свой характер, свое настроение и своя, конечно же, история.
0: Начинаем исследовать.
1: Сергиев-Посад встречает белыми стенами Троицы Сергиевой Лавры, тишиной старинных храмов и уютом русских музеев. Переславль-Залесский – это Плещеево озеро, древние монастыри и ощущение, что время здесь течет чуть медленнее. Ростов-Великий узнаем сразу. Его Кремль кажется знакомым даже тем, кто здесь никогда не был. А озеро Неро придает городу особую, почти сказочную красоту.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Ярославль – нарядный и просторный, с красивыми набережными, храмами и знаменитой стрелкой, где сливаются Волга и Которосль. Кострома – это купеческое спокойствие, Ипатьевский монастырь и, конечно, местные сырные традиции. А Иваново удивляет по-другому. Здесь стоит обратить внимание не только на историю, но и на необычную архитектуру. А еще заглянуть в музей Ситца.
0: Экспедиция продолжается.
1: А вот Суздаль – настоящий музей под открытым небом. Здесь хочется просто идти и неспешно смотреть на купола, деревянные дома и старинные монастыри. Завершить маршрут можно во Владимире, городе белокаменных соборов, золотых ворот и великой русской старины.
0: Смотрим на карту.
1: Если вы отправляетесь в путешествие впервые, лучше выделить на маршрут не меньше недели. Самый удобный вариант – путешествие на машине, чтобы останавливаться там, где особенно красиво. Для семей с детьми отлично подойдут Ярославль, Переслав-Залесский и Суздаль. А если хочется тишины, архитектуры и неспешных прогулок, обязательно включите в маршрут Великий Ростов, Владимир и Кострому.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Лучшее время для такой поездки – теплый сезон, с поздней весны до начала осени. Возьмите с собой удобную обувь, фотоаппарат и немного места в багаже для сувениров. Финифти, льна, сыра, матрешек и маленьких вещей с большим русским характером.
0: Подведем итоги.
1: «Золотое кольцо России» – это путешествие, после которого хочется не просто вернуться домой, а однажды снова отправиться в путь.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке ожидается увеличение количества участков для любительского рыболовства. Началась подача заявок на торги за право пользования 8 территориями, расположенными в 3 районах. Это локация недалеко от Беринговского, Мыны-Пыльгина, Хатырки, Эгвикинота, Проведения и Нового Чаприна. С победителями заключают договоры пользования территорией на 20 лет. Минимальные цены начинаются от 280 тысяч. Прием заявок на аукцион продлится до 29 июля, а сами торги состоятся 31 числа. В Певеке заработала новая торговая точка предприятия ЧТК. Временный магазин разместили на улице Южной в помещении спортивного зала «Витязь». Площадку открыли вместо торгового объекта на Пугачева, который закрыли после пожара. Сейчас здание готовят к капитальному ремонту. В новом магазине уже продают социально значимые продукты и товары первой необходимости. Временная площадка будет работать до завершения реконструкции основного помещения. После пересдачи число стубальных работ на едином госэкзамене превысило 10 тысяч. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Российская газета». В пересдачах участвовали почти 138 тысяч человек. Около 100 тысяч смогли улучшить свои результаты. Больше всего новых стубальных работ по информатике, литературе, русскому языку и профильной математике. Кравцов ответил, что за последние 6 лет выросло число выпускников, которые набрали 180 и более баллов по 3 предметам. А тех, кто не смог преодолеть минимальный порог, напротив, стало меньше. Европейский союз настольного тенниса полностью снял санкции с россиян. Как пишет ТАСС, наши атлеты смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации без ограничений и на тех же условиях, что и остальные спортсмены с 28 июля. Это решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований. Добавлю, накануне россияне выступили на первенстве Европы по настольному теннису, который проходил в Португалии в нейтральном статусе. Дарья Харлова и Артем Савельев завоевали бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет. И в завершении выпуска. Сальса помогает избавиться от депрессии и тревожности. Как передает Мир-24, к такому выводу пришли британские ученые. Предыдущие исследования показали, что этот танец способствует улучшению сердечно-сосудистой системы, мышечного тонуса и осанки. По словам ученых, пока преждевременно рекомендовать сальсу как самостоятельный метод лечения депрессии, но врачи могут посоветовать занятия танцами как дополнительное оздоровительное мероприятие. На этом пока все. До встречи в эфире в 18 часов.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые друзья. В студии снова Анастасия Лаврентьева и не покидал студию Дмитрий Кувшинчиков.
2: Всем привет.
1: Если вы только что к нам присоединились, то нужно пояснить, что же у нас сегодня происходит и в Анадыре, и в нашей открытой студии. Мы вещаем сегодня именно оттуда. Сегодня в Анадыре особенный день. Сегодня стартовал фестиваль «Берингов пролив». Спорт, туризм, концерты, встречи, деловая программа. Все это происходит с самого утра. Мы решили, что в такой день, конечно же, мы не останемся в стороне. Во-первых, мы вещаем из открытой студии. Проходите мимо, машите нам руками. Здесь сегодня мы встречаем гостей. Ну и главные события разворачиваются и в городе, на площади, на центральной, и с самого утра за его пределами. Что у нас уже произошло? У нас произошло, ну, на мой взгляд, самое главное событие сегодняшнего дня – это заплыв в водах, в холодных водах, прохладных водах, да, мы выяснили сегодня, Анадырского лимана. Было, мне кажется, нам нужно будет еще переварить это событие, которое впервые...
2: Охладиться немножко.
1: Впервые случилось, да, охлаждаться нам пока еще некогда. И уже случился финиш забегов наших легендарных «Бегу по Арктике». Финишировали и закончилась гонка на 3 километра. У меня даже есть победители.
2: Имя победителей. Да,
1: имена победителей. Победителем стал Бенюмин Хасанов, на втором месте Абаков Максим и на третьем Широков Станислав. А вот на 21 километр тоже финишировали первые участники. Победителем стал, я уже скажу, традиционно Александр Кудрявцев из Анадыря. Так что такие
2: поздравляем.
1: События, поздравляем, конечно же, всех спортсменов. Все молодцы. На площади сейчас разворачивается фестиваль «День олень». Очень много людей, и которых кормят, я надеюсь, вкусно. Нас пока никто не кормит, мы пока кормимся тем, что принесли сегодня сами. И встречаем, наконец-таки, я замолкаю, переходим мы на гостью. Очередной гость. Дмитрий, представь, пожалуйста.
2: Да, я рад представить в нашей студии Юлию Шувалову, руководителя проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики, национальные приоритеты. Юль, добрый день, рад вас видеть у нас.
3: Здравствуйте. Снова здравствуйте.
2: Да,
3: второй
2: и снова.
3: Раз я в вашем прекрасном городе на Чукотке. И вообще это, конечно, увидеть летом Чукотку, это дорого стоит.
1: Первый раз вы когда были?
3: В прошлом году. На Золотом Вороне, да, мы были.
2: Как вам летняя Чукотка?
3: Прекрасно. Летняя Чукотка – это какой-то такой вайб. И я сегодня...
1: Сказала Юля, которая замерзла и пришла в студию погреться.
3: Да, да, да. Это, ну, как бы это сейчас. А вообще я проснулась сегодня, у меня был джетлаг. Я в 4 утра гуляла по набережной, общалась с вашими дикими чайками. Такими. Поэтому посмотрела прекрасный рассвет и влюбилась еще больше вот в эту точку, точку притяжения для меня. Я уже, как видите, утеплилась. Между прочим, Чернышова, это кофта местного бренда.
1: Анастасия Чернышова, да.
3: Да, да, да. Меня уже тут согрели, поэтому все хорошо.
2: Ну, тогда давайте рассказывайте, что вы уже сегодня успели сделать на деловой программе.
3: У нас с утра в 10 часов была стратегическая сессия по развитию креативных индустрий. И, собственно, я, поскольку курирую эту историю, и мы продвигаем и бренды, и людей, персоны, которые относятся к креативным индустриям, а также мы сделали сайт, который презентовали на Восточном экономическом форуме в прошлом году, 5 числа мы его запустили. И называется этот сайт креативныйдальний.рф. И такая она библиотека у нас замечательная, персон, людей, креативных проектов, креативных пространств, мероприятий, которые проходят в течение года на территории всего Дальнего Востока. Мы все это продвигаем это и в социальных сетях, интегрируем материалы в средства массовой информации, рассказываем на федеральных ресурсах, на радио. Вот у нас с дорожным радио был тут недавно тоже большой спецпроект по событиям, афишам, мероприятиям, которые происходят на Дальнем Востоке. В общем, По большому счету, креатив – это те самые идеи, которые потом должны переродиться в экономику. И у нас на Дальнем Востоке, Минвосток развития, корпорация развития Дальнего Востока, нас приоритеты, мы активно вовлекаемся в эту историю, проводили вот уже в этом году третий раз форум креативных индустрий в Бурятии, смотрели на болевые точки, на точки роста, где нужно укрепляться. И сегодня в рамках вашей сессии как раз поговорили про то, чего не хватает Чукотке, поняли, что есть...
2: И чего же ей не хватает?
3: Да, поняли, что есть вопросы по долгому оформлению документов, где-то, возможно... нужна помощь такой с точки зрения принятия решений, да, потому что долго запрягают, но быстро, наверное, поедут. Мы очень надеемся на это, что все-таки здесь будет тоже точка притяжения, не просто туристическая, когда там небольшой поток туристов, определенные событиями связаны, приезжают в регион, а все-таки для того, чтобы креативные индустрии могли, опять же, продавать свои продукты, да, продавать ту же одежду брендированную, продавать сувенирную продукцию, те же фильмы, чтобы создавать на территории Чукотского автономного округа. То есть мы сегодня действительно 2 часа 45 минут, и нам этого времени не хватило, потому что спикеров было достаточно много, всем хотелось высказаться. Но вот я прям записывала себе под карандаш фамилии, люди, кого с кем познакомить в Москве, где кого с кем здесь.
2: Свести, да.
3: Свести, да, для быстрее, чтобы что-то ускорить и так далее. Поэтому для меня важно, чтобы Чукотка звучала, чтобы у Чукотки было свое лицо, и она была узнаваема. И самое интересное, чтобы сами люди, которые и живут в том числе, да, здесь, они видели внимание россиян к себе, видели приток людей, которые хотят сюда приезжать и оставаться в том числе, потому что моя задача, моего проектного офиса, все-таки это... Мы работаем по поручению Мишустина Михаила Владимировича, жить, работать, учиться, ну и вот развитие креативных индустрий, поскольку они формируют как раз новые рабочие места, создают новую экономику. Я надеюсь, что все у нас получится сообща.
2: Какие интересные мысли, идеи были озвучены, что вам запомнилось на этой сессии?
3: Что запомнилось? Ну, наверное, то, что, например, ваши ребята, которые создают сейчас бренды, у них нет площадки, нет своего маркетплейса, где бы они могли это все реализовывать. То есть понятно, что внутри региона это маленький охват, турпоток пока еще низкий, они не выходят на какие-то крупные маркетплейсы. И наша рекомендация была как раз открыть какой-то креативный маркет здесь, либо при самом Доме творчества, либо в аэропорту, в городе, чтобы это было в свободном доступе, чтобы у них был свой уголок, где они могли разместить свою продукцию. Пусть это будет на каждого человека по чуть-чуть метр.
1: Хотя бы по одному столу.
3: Да.
1: Один стол с сережками, другой стол с браслетами, третий с матрешками, которые у нас недавно появились. Ведь порой даже мы не знаем, где купить продукцию местных предпринимателей.
3: Я купила две матрешки. Все. Они полетят в Москву, поэтому я уже вместе с вами оценила этот бренд. Действительно, когда представитель креативной индустрии находит свою нишу и развивается, в том числе вот пример Ксении Жуковой, которая развивает бренд «Кулик», и активно, да, не только одежда, там еще сопутствующие какие-то кружки, термос, какие-то дополнительные предметы, а сейчас еще и чай уникальный для Чукотки, то, конечно, такой работе нужно помогать и продвигать всячески, да, и рассказывать об этом. Но опять же, я спросила сегодня у девушек и молодых людей, которые были, готовы ли они к такому вниманию, готовы ли они поставлять. К сожалению, нет.
1: Нет.
3: Очень ограниченное количество изготовления вот этих вот матрешек, либо чего-то еще. То есть это прям какие-то штучные, да, предметы,
1: которые могут и не доехать. А как вы думаете, почему так? Боятся развернуться или...
3: Нужно помогать, в том числе нет площади, нет конкретного точки сбыта, не налажена работа с маркетплейсами. Но, слава богу, мы не с вами не в каменном веке, у нас есть возможности коммуникации, и я думаю, что просто нужно эти все вопросы прорабатывать и действительно помогать, чтобы Чукотка зазвучала. Это коллективная работа государства, власти, бизнеса, маркетинга, коммуникационных компаний. То есть для этого нужно всем вместе сообща работать на одну общую цель. Сегодня еще много говорили о киноиндустрии. Я являюсь еще членом Дальневосточной кинокомиссии и активно как раз курирую, в том числе готовлю письма поддержки тем проектам, которые к нам выходят. Они рассказывают о себе, по популяризации Дальнего Востока. И вот мы как раз сегодня два проекта таких обсуждали. Это «Легенда о горностае» Алексея Вахрушева.
2: Он как раз только что звонил мне.
3: Да.
2: Я его пригласил, я ему говорю: «Леша, быстрее приходи сюда».
3: И, значит, второй проект молодых авторов, который тоже сейчас в проработке находится. Конечно, чем больше будет контента, чем больше будет, опять же, я даже сегодня сказала эту важную мысль, вы понимаете, не просто даже приезжать снимать, нужно создавать возможности для того, чтобы сюда приезжали...
1: Здесь работали.
3: Приезжали съемочные группы. Для этого должно подключиться Министерство туризма, Министерство экономического развития, Минкульта и так далее, для того, чтобы помогли расселять эти группы, помогли их там логистику организовывать, сопровождать и так далее.
2: Обеспечить каким-то оборудованием, да, чтобы не вести с собой.
3: Да, не оборудование, даже сами привезут. Главное встретить, понимаете? Не так, что, ой, да кому надо, тот сам себе все снимет и все сделает. Нет, ну не сделает. Все это, любой проект, он рождается сообща. Если мы хотим крутые, классные проекты, мы должны помогать и быть сами заинтересованы в том, чтобы это развивать. Вот. И, наверное, хорошая такая мысль, которая сегодня прозвучала, это про вообще, в принципе, про то, как мастер-планы меняют города и становятся тоже точкой притяжения туристов. Да? Если мы говорим про все-таки Берингов пролив – это про путешествия. Чтобы люди ехали в города, они видели, действительно, должны быть какие-то интересные места. И вот фильм, который у вас должен быть снят, «Легенда о горностае», он как раз подразумевает строительство такого уникального этнокультурного комплекса, который должен остаться в крае, да, в регионе, как точка сбора.
2: И потом стать точкой, да, притяжения, да, да, других туристов.
3: Сбора туристов и местных, в том числе, людей, которые хотят изучить свою историю, хотят ее понять, хотят сделать классные снимки для своих социальных сетей. Это тоже все продвижение.
2: А у нас тут как рояль в кустах появился.
1: Мы работаем буквально, затаскиваем людей к нам в студию.
2: Да, мы только заговорили о киноиндустрии на Чукотке.
3: Пришел Филипп.
2: Да, правда, упомянули не тебя, а Алешу Вахрушева.
1: Не успели еще.
2: Не успели тебя. Ну вот ты как рояль в кустах у нас появился здесь. Филипп Абрютин.
0: Добрый день. Добрый день, дорогие слушатели прекрасной радиостанции «Пурга».
1: Ура!
2: Вот тебя слушать бы и слушать.
0: А это все, что я приготовил.
2: Как?
0: Все, что я могу сказать.
2: Расскажи, пожалуйста, что вы сегодня обсуждали, что тебе понравилось, запомнилось на сессии, на утренней?
0: Ну, я первый раз на фестивале «Берингов пролив». Я много о нем слышал, путал, естественно, с «Берингеей».
1: Ты собирался на Берингею, а приехал на Берингов пролив.
0: Но я хочу сказать, что теперь я точно разделяю эти два важных мероприятия в жизни Чукотского автономного округа. Из того, что мне сегодня показалось крайне интересным и важным, это то, что мы сегодня послушали в рамках сессии по креативным индустриям, мы послушали авторов, создателей брендов чукотских, и Кулик, и Чернышова, и всех остальных ребят. Мне кажется, это очень важно, и мы, может быть, в рамках «Золотого ворона» будем повторять эту практику, потому что одно дело, можно организовать ярмарку, или как это называется, арт-пространство по реализации, или там презентации.
3: Да,
0: как-то можно... Как угодно это так называть,
2: вот
0: но когда люди видят, что за конкретным брендом стоит личность, и эта личность транслирует свою философию, отношение к этим футболкам, кепкам, чайникам, наборам чая совершенно другое. И хочется приобрести каждую вещь, потому что ты знаешь, от какого человека...
2: Что за

0: не было исторического экшен с элементами фэнтези, я решил немножко, как его товарищ, пошутить и сказать, что мы сейчас в запуске, у нас два проекта в жанре исторический экшен с элементами фэнтези. Никто не понял этой шутки, кроме меня, но шутка только касательно жанра, потому что у нас действительно два проекта в разработке, которые мы хотим снимать на Чукотке. Сейчас активно мы дорабатываем сценарий, презентационные материалы и привлекаем софинансирование, потому что на Чукотку мы не хотим приходить просто с просьбой «помогите нам реализовать этот проект». Мы хотим прийти с уже там, частично полным бюджетом, попросить какую-то поддержку небольшую со стороны региона и выходить в съемки. Поэтому мы сейчас собираем средства и ресурсы для этих двух проектов. Они действительно очень важные, они имеют приписку и прямое отношение к Чукотке, ее будут популяризировать и при этом будут интересными зрительскими проектами. Это один полнометражный фильм и один большой сериал, потому что сегодня сериальный формат, он тоже имеет большую популярность и долго удерживает зрительское внимание, если хороший сериал, и на платформах он с успехом.
1: Более востребован.
0: Да, да. Более востребован на платформах. Вот, поэтому я очень надеюсь, что в следующем году мы выйдем в съемки здесь.
1: Вам не будет тесно с Вахрушевым тут?
0: Нет, нам не будет тесно.
2: Чукотка большая, распределение.
0: Во всяком случае, мне не тесно, я не знаю.
1: Значит, так, один поедет в Игрокинот, другого отправим в проведение.
0: Да, но на самом деле я же родом с западной Чукотки, Билибинский район мой, моя родная земля, Амалонская тундра, поэтому я туда больше ориентируюсь, мне вот там я истории ищу.
2: Так что уже все распределили.
0: Да, да, Чукотка большая, здорово. Это как по территории Литва, Латвия, Эстония, вот достаточно. Три государства на такой же площади размещаются. Уж два фильма можно снять?
3: Да, конечно. Можно и три, и пять, на самом деле. Просто...
1: Главное не останавливаться.
0: Да. Но сегодня прозвучал еще один проект.
1: А вот расскажи про него, пожалуйста.
0: А, ну как я могу рассказывать?
1: Ну, хоть чуть-чуть нам. Ну, подожди, на сессии вы об этом говорили, а слушатели...
0: На сессии мы слушали. Эта история... Называется «Человек с бородой в красной шапке».
1: Говорят, что там очень интересный сценарий.
0: Наверное, я не знаю. Была хорошая и интересная презентация. Сценарий мы не читали. Молодой режиссер, дебютант, он под крылом находится Юлия Мишкиненя. Это очень опытный кинопродюсер. Она специализируется на разных проектах, но в том числе вот наша киноиндустрия, она известна тем, что она открывает очень хороших перспективных дебютантов. Она запускает много дебютных проектов. Поэтому, мне кажется, этот проект, скорее всего, получит поддержку, потому что большой продюсер за ним стоит. И история, как мне кажется, да, происходит по сценарию на Чукотке. Ничего более не могу сказать. Это история про любовь. Автор сценария, режиссер.
3: Никаких драмедий, никаких...
0: Говорил про любовь. Да, да, про любовь. Но это то, что всегда людям хочется смотреть.
3: На самом деле, чем больше будет хорошего кино, правильных смыслов, интересного восприятия, тем лучше для всего Дальнего Востока и больше внимания к нему со стороны общественности будет. Соответственно, мы за то, чтобы больше было фильмов, в том числе и на Чукотке.
0: Да, но справедливости ради надо сказать, что Алексей Вахрушев сегодня много говорил и о том, какие сложности существуют на Чукотке и по части съемок фильмов, и про то, что над инфраструктурой надо работать, и поднимал вопрос закупки кинооборудования. Я думаю, что и про ребейты здесь есть смысл разговаривать. Мне кажется, что если будет разработана такая система мер поддержки кинопроизводства, то сюда будут приезжать... Больше.
1: Я думаю, вы как профессионалы должны помочь в этом, то есть сделать как, да, создать промпт, как сейчас модно говорить.
0: Запрос, да, правильный.
1: Да, запрос для нашего правительства.
0: Ну, я, поскольку большой опыт имею работы с государственными структурами, институтами, я прекрасно понимаю, что у

0: округа огромное количество задач в социальной сфере, и медицины, и образования, и везде много сложностей, поэтому мне кажется, совершенно я понимаю, что кино стоит не на первом месте.
1: Главным из искусств для нас является
0: кино. Я это поддерживаю, но...
2: Филипп, но подождите, я не согласна. У нас с вами 11 регионов Дальнего Востока. Из них в 9 регионах у нас создана кинокомиссия региональная. В 8 регионах проводятся фестивали кино. И 7 регионов уже предоставляют ребейты. Почему Чукотка не может тоже взять инициативу и создать, ну, хотя бы сейчас рабочую группу, которая могла бы смотреть сценарии, отрабатывать, уже начинать подбирать какие-то локации для съемок. Давайте начнем с малого, ведь всегда все начинается постепенно. Сегодня говорили о том, что нельзя сразу сесть и поехать, нужно запрягать, а запрягают долго. Так начните уже это делать. Вот в чем была речь сегодня на сессии.
0: Да, я согласен. Надо делать, надо собираться и обсуждать, потому что вопрос этот сложный. Нас же слушают, да, сейчас?
1: Вот я надеюсь, мы в прямом эфире.
0: Не слушают нас? А, или вы музыку слушаете?
1: Нас слушает вся Чукотка.
0: Нет, я про то, что я думал, мы закончили обсуждать уже, я шел на обед, и тут продолжилась деловая программа. Я думаю, что я с пониманием отношусь к бюджетным вопросам, поэтому я думаю, какие есть возможности, округ будет предоставлять, безусловно. Но мы даже когда просим поддержку на кинофестиваль, мы понимаем, что, например, есть кинофестиваль, а есть задачи по реконструкции, восстановлению там, детских садов, например. И я на этих весах, ну, еще подумаю. Ну, я понимаю, я не эгоист, я не говорю, я не требую ничего от региона. Какая поддержка возможна, такую они организуют. Дело в том, что у нас же есть специфика. Нас здесь живет на Чукотке чуть больше 50 тысяч человек. Если бы нас жило миллион, например, мы бы за счет зрителей, да, давали бы финансовую поддержку создателям фильмов, и они бы снимали это кино. Но в Якутии, да, есть киностудия, но они никогда не финансировали в большом объеме создание вот этих частных фильмов. Это только зрители. Только года 3 или 4 назад они стали поддерживать на уровне там, 20 миллионов. Один год было 80 миллионов на кинопроизводство. А так это все идет от зрителей. И мне кажется, кино должно быть окупаемо.
2: У них кино окупается, потому что люди просто... У них есть такая здоровая привычка ходить кино и смотреть эти фильмы. Недавно я разговаривала как раз с генеральным директором Сахавуд, и он говорит, что у них выходит полномасштабно и окупается порядка 6-8 проектов в год. То есть в год они снимают 8 картин по своему региону и тут же их прогоняют по всем улусам, которые там есть. Но действительно, разница ощутима именно в количестве людей, проживающих на территории Чукотки и Якутии. Тут, конечно, это несоизмеримо, и нельзя это ставить на план.
1: Есть к чему, на что ориентироваться и к чему стремиться.
2: Но надо просто повышать уровень узнаваемости самого региона.
0: Это
2: в том числе в рамках формирования нарративов в кино, в сериалах, в музыке, через те бренды, которые у вас есть, через возможности их продажи на больших площадках, по поддержке, по созданию своих витрин. Вот это тоже важно, чтобы у Чукотки было свое лицо, и оно было узнаваемым. Был бренд «Край сильных», «Регион сильных людей», да? Сейчас, я так поняла, и логотип поменялся снова. Вот сегодня сказали, что новый логотип у Чукотки.
3: Да, с этим логотипом мы еще познакомим и наших слушателей, расскажем об этом. Такая вот неожиданная у нас дискуссия. Филиппа действительно просто
0: насильно.
3: Нет, я думаю, мы сейчас отпустим Филиппа и пообедать. И спасибо большое, что не вырвался из наших цепких лап. Ну что ж, завершаем мы, наверное, дискуссию. дискуссию, которая продлилась действительно с утренней сессии. У нас неожиданно в студии появился Филипп Абрютин. Спасибо еще раз. И Дима.
1: И Юлия Шувалова. Да. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, поговорили. Я думаю, что Алексей Вахрушев там еще зайдет, заглянет и тоже вставит свою лепту.
3: А мы пока готовимся к следующим гостям. С вами были Дмитрий Кувшинчиков и Анастасия Лаврентьева.
4: Прямой эфир. Радио «Пурга».

0: Прямой эфир.
1: Есть у нас на радио человек, который всегда держится поближе к еде. Мы все любим, конечно же, покушать, но как только распределение репортажей идет, кто на какой площадке будет работать, этот человек всегда говорит: «Я там, где еда». Елена Тамбова со мной вместе сейчас расскажет, о какой же еде мы говорим. Лена, привет!
2: Всем привет, дорогие радиослушатели. Привет, Настя. Да, я действительно была на самой вкусной части сегодняшнего фестиваля. Точнее, фестиваль продлится 2 дня. Сегодня вот первый день на площади возле окружного дома народного творчества. Там сегодня с 12 часов трудились
1: шеф-повара. И трудятся, продолжают, насколько я понимаю. Или нет,
2: уже все закончилось. Уже, да, закончили. Уже все закончилось. Я даже успела отведать одно блюдо.
1: Как одно? Вот.
2: Одно, к сожалению.
1: А сколько всего готовили? Ну, рассказывай по
2: всего
1: порядку.
2: Всего готовили 5 шеф-поваров. Это шеф-повара, естественно, Санадрия. Они в стороне не остались. Был шеф-повар из Петропавловска-Камчатского. Конечно же, из Москвы и из Якутска. Вот. Называется эта программа «День олень». Поэтому, соответственно, большинство блюд было из оленя. Также использовались дикоросы. Брусника тоже использовалась. Но вот, кстати, интересно, что с Москвы, например, к нам приехал филиппинец московский. Вот. То есть он родился в Москве, да, но сам филиппинец, и, естественно, тоже какую-то свою национальную кухню он готовит. И сегодня он приготовил, там было сладкое блюдо, десерт, именно его национальное, но с использованием нашей ягоды чукотской.
1: Ну, расскажи, какие блюда?
2: Я вот попробовала блюдо горячее нашего грузина Георгия, вот, чахохули называется. То есть оно обычно готовится из баранины, по грузинским всем, конечно же,
1: канонам.
2: Канонам, да, оно сделано с большим таким количеством специй, зелени, все это томится на вине. Мясо супер мягкое, супер вкусное.
1: Сейчас ты говоришь о том, что традиционно оно из баранины, а сейчас,
2: да,
1: его
2: сейчас
1: готовили...
2: оно, конечно, было из оленины. Вот. Потом вот эти вот небольшие десертики, то есть они были сделаны из таких вот, как в виде конфет. Они самые первые их раздавали.
1: А из чего?
2: Честно, не пока
1: поняла.
2: Не могу. Да, пока не могу сказать, я была далеко, я очень надеялась отстоять очередь свою. Но был, кстати, классный салатик еще. Он был сделан не из мяса оленя, он был сделан из печени оленя. Вот. Естественно, я все равно подходила к людям, узнавала, как им блюдо. Десерт супер понравился, про салат тоже очень много хороших отзывов. Вот. Здорово еще, что на празднике постоянно работали самовары. Любой человек мог подойти, взять, запить и сладенькое, и солененькое. В общем, можно было попить горячего чая. Погода сегодня, к сожалению, была не очень хорошая, но народу было очень много. Все хотели
1: покушать.
2: Да, конечно же, в первую очередь.
1: Чем еще угощали на площади и кто?
2: У нас наша Ниночка, любимая Пенелькут, наша хранительница очага, была там со своей ярангой и со своей дочуркой. Они угощали. Там вообще не прекращалась очередь, она постоянно стояла.
1: Как всегда.
2: Я наблюдала, что некоторые люди даже стояли по 2 раза. Конечно же, она варила мясо, угощала вкусным бульончиком. Вот, чаек там был.
1: Кавкавки.
2: Кавкавки, да, само собой кавкавки. Я просто привыкла, что они традиционно везде присутствуют, и мне кажется, что это уже само собой разумеющееся.
1: Все равно нужно, да, проговаривать, конечно. Это наши первые гости, кстати, их поела и тоже была в восторге.
2: Да, они очень вкусные, очень такие хрустященькие. Вот, что еще было? Ну и, конечно же, шашлыки. Люди тоже стояли за шашлыками, их готовили тоже все время, пока шел праздник.
1: Все традиционно.
2: Да, все традиционно.
1: Шашлык тоже из оленины? Или
2: нет, шашлык был, из, видимо, они решили разнообразить немножко меню на площади, поэтому он был из свинины традиционно.
1: Так, ну ты наелась?
2: Я...
1: Или нет?
2: Ну, как сказать, я...
1: Работала?
2: Работала, да, но успела отведать одно блюдо, это уже хорошо на самом деле, потому что желающих было много, так что я в принципе хотя бы этому довольна. Я наелась рассказами про эти блюда, конечно же, я об этом потом расскажу.
1: Рассказами сыт не будешь, спасибо, что принесли нам по кружке бульончика, я так понимаю, Нининого, всего остального нам пока не удалось попробовать. Как в целом обстановка на празднике?
2: В целом все хорошо, там были небольшие активности для детей, делали аквагрим, вот, также они там играли в дартс. Естественно, большую часть сегодняшнего праздника занимали спортивные спортивная часть, да, в забегах очень много кто участвовал, и это представители не только нашего региона, к нам приехали вообще со всей России, вот, холодно было на них смотреть, единственное что, потому что погодка была не очень, а так, молодцы, вот, хорошо бежали, дети тоже участвовали с огромным удовольствием в забеге, так что я думаю, что все остались довольны. Все вот и в спортивных состязаниях поучаствовали, и покушали, и, в общем, все, что нужно было, все было, да.
1: Все очень гармонично. Ну что ж, спасибо, Лена, отправляем тебя обратно следить за развитием событий. Также ждем тебя вечером в 6 часов на итоговый за сегодняшний день выпуск новостей. Я напомню нашим слушателям, что совсем скоро, после 16 часов, мы ожидаем еще одного гостя, Данила Казарнова, музыканта из группы «Вольная», экс-группа «Кватро». О чем поговорим, узнаем, конечно же, чуть позже.
0: Прямой эфир

0: Прямой эфир.
1: Еще раз добрый день всем, уважаемые радиослушатели. У микрофона Дмитрий Кувшинчиков, и мы продолжаем серию наших марафонов эфирных из открытой студии радио «Пурга». Так что, кто мимо проходит, заходите. Я уже вижу, народ проходит, фотографирует, машет нам руками, и это очень приятно. Сейчас я приветствую в нашей студии наших девчонок, которые приехали из Питера на практику. Это Полина Новинская и Екатерина Макаренко.
2: Привет. Всем привет.
3: Вам. Здравствуйте.
1: Давайте рассказывайте о том, где вы сегодня целый день были. Ну, начнем, наверное, Полин, с тебя.
3: Да,
1: ты
3: давайте.
1: Была героиней. Сколько метров пробежала?
3: 3000 метров пробежала. 3 километра получается.
1: То есть это такой... Самая легкая, да, практически?
3: На самом деле, самая легкая, наверное, детская трасса, но среди взрослых, да, это любительская трасса. Я не решилась на 21 километр, я еще не доросла до этой цифры.
1: Ничего, в следующий раз, я думаю, наверное, поднажмешь.
3: Обязательно, да.
1: Каково было 3 километра пробежать в Арктике?
3: Вообще, это мой первый марафон в жизни. Такой забег вот так. Первый, и он сразу случился в Арктике. Конечно, здесь условия специфические.
1: Так, в институте пусть тебя сразу ставят автоматом по физре.
2: Займемся этим вопросом.
3: Да, надо будет, кстати, принести медаль показать, потому что...
1: А тебе медаль
3: выдали? Да, это, конечно, почетно.
1: Сколько вас человек бежало?
3: Ой, я не знаю, на самом деле толпа не маленькая бежала. И
1: все добежали?
3: Все добежали, дай бог. Честно говоря, я финишировала не последней.
1: Не последний, но и не первый.
3: Нет, 18 минут. За 18 минут я финишировала. То есть средний темп 6 минут на километр. Нормально.
1: Ну да.
3: Такой.
1: Вполне.
3: Бодрячком, я бы даже сказала.
1: Каково было ощущение? Знаешь, что у нас здесь кислорода немножко не хватает. Говорят, тяжеловато это вдается.
3: Да.
1: Для тебя были какие-то отличия от бега в Питере, например?
3: Однозначно, да. До сих пор еще немножко тяжеловато дышать. Видимо, из-за того, что воздух очень сильными потоками бьет.
1: С легкими, да? Вот
3: и легкие, и в целом слизистая, она, конечно, терпит некоторые изменения. Местность тут неровная, не питерская, горная. И, в общем-то, есть сильные такие... Большая разница чувствуется между обычным забегом в Питере в привычную теплую погоду со знаком «плюс» и вот в Анадыре. Таким немножко ветром, немножко пасмурно, но сейчас вообще распогодилось.
1: Но ветерок, мне кажется, наоборот, должен помогать, потому что как охлаждать было.
3: Это если он дует в спину, а если он дует в лицо, то ты бежишь наперекор. Я думаю, что те, кто бегут сейчас 21 километр, чувствуют себя комфортно, потому что тепло на данный момент, солнышко прямо уже подпекает, и я думаю, что им очень хорошо будет финишировать. Если они еще не прибежали, я думаю, что уже, наверное, они, конечно, эту дистанцию прошли.
1: Да, я думаю, что уже да. Но ощущения какие? То есть у тебя было такое, да, я это сделала?
3: Да, конечно. Конечно, есть гордость за себя, вообще гордость за всех, кто отважился и решился, потому что очень многие стартовали в первый раз. Было видно, что далеко не все подготовлены, но люди решаются идти на какие-то дистанции, идти против условий и против себя немножко. И
1: перебороть, да, себя?
3: Да, это вообще очень интересная, мне кажется, тема. Познать, насколько вообще наше тело способно выносить нагрузки, насколько мы выносливы, и тело сильнее даже иногда, чем мы думаем.
1: А кто еще с тобой рядом бежал? Кто эти люди? Не пообщалась с ними, нет?
3: Нет, все были такие сконцентрированы, так упорно держали ритм и темп, что я постеснялась кого-то отвлекать, думаю,
1: не дай бог. А кого больше было? Мужчин, женщин, молодежи, постарше
3: людей?
1: Вот
3: на самом деле бегут все, от мала до велика. И моего возраста было очень много ребят, и были люди уже пожилые, я бы даже сказала, их очень сильно поддерживали на старте и на финише. В общем-то, было много людей и по ходу трассы, все поддерживали, давали 5, там, фотографы, все кричали, давайте, вы сможете. Конечно, эта поддержка играет большую роль.
1: Ну, я так понимаю, здесь главное было не победа, а участие, да, потому что
3: конечно.
1: Медали получили абсолютно все, да?
3: Да, я так понимаю, что да. В прошлом году финишировал первый спортсмен с результатом 13 минут, 12-13 минут. То есть надо сокращать время забега, мне минут на 6.
2: Ты бы хотела пробежать более долгую, большую дистанцию в следующий раз?
3: Да, я думаю, что я бы в Петербурге пробежала километров 10. Но надо готовиться. Это такое, 10 километров – это уже более серьезная дистанция.
1: Ну, теперь тебе есть чем заниматься в ближайший год.
3: Я думаю, да.
1: И в следующем году повторить это.
3: Обязательно.
1: Отлично. Так, ну а что вы еще, кроме забега, что вы сегодня видели на празднике, где побывали? Что
4: так,
1: попробовали?
4: Я присутствовала на открытой беседе о большом чукотском кино. Было очень интересно послушать о том, как строится кинопроизводство, какие сейчас проекты запускаются. Вот услышала о заявке фильма «Мужчина с бородой и в красной шапке». Было очень интересно.
1: Филипп Абрютин был, как раз тоже рассказывал про это.
4: Удалось поговорить с режиссером, познакомиться, узнать его эмоции. Он в первый раз на Чукотке. Тоже сегодня удивлен тем, как здесь все обстоит, сколько людей радостных, счастливых, приятных. Вообще, мне было приятно услышать также и про свою родину, Архангельскую область, здесь, потому что сейчас презентовали еще фильм, который будут снимать про поморов и чукотский народ. Очень интересно было про это послушать, услышать, что вот такие проекты запускаются. Помимо этого, сейчас проходит беседа про круизы и Северный морской путь. Интересные дискуссии поднимаются, там такая оживленная беседа на самом деле. Вот удалось оттуда вырваться сюда, хотела еще там послушать, потому что спорят о том, как вообще сейчас продвигается туризм на Чукотке. Вспомнили про...
1: Про что?
4: Лайнер.
1: Господи, мне тоже вылетело из головы. Минерва, да?
4: Минерва, да. Вспомнили про лайнер Минерва и как сейчас у них там дела.
1: Кстати, мы его ожидаем со дня на день возвращения.
4: Да.
1: Да, будет интересно посмотреть. Так, что еще удалось посмотреть?
3: Мне кажется, вот про развитие туризма Катя сказала, очень много людей прилетели специально ради этого марафона.
4: Да.
3: Конечно, еще завтра тоже будет проходить трейл, возможно, кто-то из них, не знаю, вот есть ли смельчаки, которые и сегодня бегут, и завтра. Но, наверное, это какие-то титанические люди, но очень многие прилетели из Москвы, из Петербурга, из других регионов для того, чтобы вот совершить подвиг, пересилить себя и пробежать 21 километр. И это, конечно, достойно похвал.
4: Вообще, люди очень радуются тому, что происходит. Там такие огромные очереди за едой.
1: Вам удалось что-нибудь попробовать?
4: Нет, к сожалению, мы еще ничего
3: тоже не
4: попробовали.
1: Мы тоже голодные сидим тут.
4: Хотя хотелось, на самом деле, отведать там приятностей. Но очереди огромные. Люди очень хотят вкусной еды отведать.
3: Да, и вот я так понимаю, что еще какая-то программа нас ждет сегодня на площади.
1: Ну, у нас концерт еще будет.
3: Вот, да, и уже людей прям много, они все и старт поддерживали, и до сих пор они находятся на площади, и каждому есть чем заняться. Многие подходят погреться у костра, есть там какие-то вот, я даже не знаю, как это назвать, сиденья с шерстью покрытые, не видели вы?
1: Сидушки с шерстью оленя, да?
3: Да.
1: Шкурами оленя.
3: Это, конечно, меня, если честно, удивило. Это было так неожиданно. Я их не заметила сначала, а потом смотрю, люди сидят прямо на вот этих вот сидушках. Какие-то палатки тоже с шерстью возведены. И это, конечно, для нас, людей, не видящих и не сведущих, было очень интересно.
1: В Яранге побывали?
3: Нет, кстати.
4: Нет, еще не удалось, но все впереди. Мы еще забежим.
3: Да, у нас еще есть сегодня возможность.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо большое. Мы ожидаем появления в нашей студии Данила Казарнова, музыканта группы «Вольные», вот, который, кстати, сегодня будет принимать участие в концерте после 17:30 на площади ООО ДНТ. Но пока вот что-то мы его не видим. Но надеемся, что в ближайшее время он здесь появится у нас. Спасибо, девчонки. Есть время немного передохнуть и погулять.
4: Да, и отведать вкусный блюд.
1: Да. Ну, а мы продолжим через несколько минут.
0: Прямой эфир. Радио Бурга. На радость всей Чукотки.

0: Прямой эфир.
1: Ну что ж, мы вот уже снова вернулись в нашу студию, потому что нам наконец-то принесли еду. Мы буквально 5 минут назад говорили о том, что мы здесь сидим голодные, холодные, нет, не холодные, просто голодные, теплые, но ничего не пробовали. И вот наши замечательные повара нам принесли. Давайте, наверное, дадим слово сначала Павлу Васильеву. Паша, да.
2: Всем привет.
1: Что вы нам принесли?
2: Да, всем привет. Мы, конечно, принесли тут, получается, такой комплимент и заключающий курс в плане там десерта, да. Но есть такой момент, что было между ними тоже много разной вкусной еды и из оленя. Но первый комплимент это было больше из сушеных сухофруктов, в основном это брусника.
1: Это ты делал?
2: Да, это я делал. Заключающий курс это был от Джеймса. Как раз Джеймс и сделал пудинг.
1: Несколько слов еще раз про этот. Так. Выглядит очень красиво. Чем-то напоминает красный бархат.
3: Нет, это чуть-чуть даже вообще ни разу не красный бархат.
1: Ну, цвет-то красный.
3: Так сказать, мини-интерпретация филиппинской культуры и чукотских продуктов. Что в базе у нас? У нас кокосовый пудинг с кукурузными зернами. Есть хрустящий слой, это крамбл из кешью. Есть брусника моченая с сахаром. И есть кокосовый заварной крем.
1: Кто-нибудь попробуйте уже, скажите свои ощущения. Настя.
3: Там уже 200 человек попробовали, все в восторге, все довольны вообще в целом.
1: Мы не верим никому. Вы должны пробовать все сами.
2: Тут, кстати, да. Пока дегустация идет, я как раз и расскажу. Сегодня у нас было запланировано 1000 блюд, но по итогу мы отдали почти 1200 блюд. Вот, потому что сегодня чуть больше гостей
4: я
2: было.
4: Очень извиняюсь, я сейчас всех перебиваю, но это очень вкусно.
1: Что напоминает?
4: Это, подождите минуточку, это очень вкусно. Ну, что напоминает? Это такое что-то типа пудинга, подождите, там кукуруза?
1: Да,
2: кукуруза.
4: Серьезно?
3: Да, это кокосовый пудинг с кукурузными зернами. Это традиционное филиппинское блюдо, которое готовится на каждый праздничный стол.
4: Оно прекрасно адаптируется к моему чукотскому организму. Я очень рада это вкушать. Это первая еда за сегодняшний день. Я благодарю, что принесли это к нам в студию. И именно мне удалось это попробовать. Это правда очень вкусно.
1: А можно я скажу гамарджо багенасвали? Да, здрасте. Вот мы даже знаем немножко по-грузински. Как ваше блюдо?
5: Ну, тоже, как говорится, традиционно вот так оленина, но с чуть-чуть грузинским подклоном, как говорится. Ну, там много зелени идет, туда идет основной масса. Тархун, там кинза, петрушка.
1: Кто пробовал?
5: Лук зеленый и вино. Это все делается на вино. Там грамм воды нет. Все это тушится на вино.
1: Это можно было попробовать только сейчас на фестивале, или вы это будете потом в дальнейшем использовать?
5: Я здесь уже 12 лет, почти, можно сказать, да, я работаю здесь. Если меня звонят заранее, я это буду готовлю. Есть одна проблема, что с тархуном у нас здесь.
1: Да, с зеленью, да,
5: да,
1: со свежей.
5: Нет, остальное-то бывает, вот тархуном проблема, а так, если есть тархун и возможность, я готовлю. Ну, на пару дней раньше звонят люди, я не готовлю.
1: Ага. Спасибо, спасибо. Ну и можно Денису, как копыто себя повело сегодня?
6: Блестяще копыто.
1: Оно блестело?
2: Сегодня, кстати, это было самое ожидаемое блюдо из очереди. Да, гости говорили, мы хотим супа.
6: Там в казане, мы готовили в казане, там даже оставалось чуть-чуть на дне, там все выскребли прям до дна, по-моему, да? Там ничего не осталось.
2: Ну, у нас, кстати, нет. У нас там осталось немножко, но у нас тарелки закончились. Вот, в итоге потом люди подошли, стаканчики, мы все остальное, конечно же, доложили.
1: Понятно. Спасибо. И у нас еще Денис, Кирилл Воловик, про свой салат несколько слов.
7: Ну, у нас сильный салат получается.
1: Сердце оленя
7: и печень. И сердце, и печень оленя.
1: Как народ воспринял?
7: Ну, салат быстро разошелся. Я бы сказал, даже очень быстро.
1: Понятно. Нам остается только верить, что все было вкусно. Ну, мы сейчас попробуем еще ваши десерты. Спасибо большое. Мы вчера так подробно обо всем говорили в эфире, и очень радует то, что вы принесли нам попробовать эти остатки сладкие. Спасибо большое. Мы вернемся в студию через несколько минут и продолжим с очередными гостями.
0: Прямой эфир. Живое радио Чукотки.

0: концерт около ДНТ в 17:30. Расскажите, пожалуйста, откуда вы вообще приехали к нам? Или вы местный?
1: Очень приятно. Спасибо за приглашение, во-первых, в вашу замечательную летнюю студию «Веранду». Очень тут уютно. У меня большая честь. Я приехал из Москвы на ваш фестиваль. Меня пригласили.
2: Вот. Как у вас впечатление?
1: К своему стыду, я в первый раз у вас.
2: Как и мы приехали неделю назад.
0: Мы из Петербурга.
1: Да,
0: да, нам тоже очень интересно послушать.
1: Мы прилетели вчера, ну и как-то все очень так, как снежный ком. 9 часов разницы.
2: Как у вас состояние сегодня с разницей во времени?
1: Немножко чувствую себя, как будто где-то на Луне.
2: Это знакомое нам чувство.
1: Гравитация.
0: Как будто мы живем два дня, два времени. Время по Анадырю и время по Москве.
1: Да, есть такое. Ну вот, да, я, прилетев сюда, думал, как перестраиваться, стоит вообще вот это вот устраивать, не знаю, специфические вот эти действия, да, нужно дождаться ночи, потом перейти на там, сон. В итоге не получилось поспать в самолете только 24 часа без сна. Ну, на самом деле, впечатление, энергия, которая здесь царит вокруг, она настолько зарядила нас, что мы как будто бы и перестали замечать эту усталость.
2: Ну, и что уже успели посмотреть?
1: Мы вчера в ночи, так как тут белые ночи, это прекрасная возможность еще насладиться этим временем суток, прошлись по набережной, послушали чаек, прекрасные их песни, они тут повсюду, и прошлись по набережной.
0: Не видели белух?
1: Увидели белуху одну, которая грациозно проплыла перед нами. И, собственно, замерзнув немного, пошли, немножко поспали. А сегодня вот днем нас свозили на гору Святого Михаила.
2: Ой, как интересно, мы там еще не были. Поделитесь,
0: мы надеемся туда добраться.
2: Да, поделитесь впечатлениями.
1: Собственно, я так понимаю, что в целом Чукотка и вообще природная вся красота этого края, она не то чтобы раскрывается вот на этом побережье, прям в Анадыре. Нам говорили, что в основном вся красота в центре, ну, чуть-чуть глубже, как бы, в глубине континента. Но здесь все равно, как бы, мы ощутили вот эту энергию, как будто бы ты прилетел на какой-то Марс. И, ну,
2: да, есть такое.
1: Как будто бы инопланетная какая-то цивилизация. И вот мы, нас завезли на самую вершину Осопки. Собственно, там когда-то располагалась, я так понимаю, что какая-то база, то ли военная, то ли радиовещание, то ли какая-то история. Там все уже давно заброшено. Там такая вот как раз есть ощущение, что это... ну, что-то инопланетное, какое-то место. И увидели лисицу, которая пробегала там между камней. И оттуда открывается безумно красивый вид на Анадырь. И, собственно, мы там поснимались, пофоткались. Но ветер нас немножко оттуда, ну, испугал. В общем, достаточно прохладно. И мы не подготовлены просто были. Если поедете, обязательно одевайся теплее.
2: Хорошо. Погода вот сильно отличается, конечно,
1: да,
2: от московской.
1: Да, да.
0: На самом деле, это смелое решение вообще в первый день ехать.
2: Сразу
0: в самолет. Путешествие. Да.
1: Не, у нас мы просто не в целом тут два дня всего, поэтому мы решили нагрузить себя максимально, да, чтобы, ну, ощутить эти эмоции, какое-то вдохновение получить.
2: Успели отведать местной кухни?
1: Да, мы, собственно, ну, строганину, как нам порекомендовали, попробовали местную оленина, собственно, здесь тоже из мяса попробовали, что еще было.
0: Дегустационные сеты сегодня были от шеф-поваров на площади. Удалось вам что-нибудь выловить?
1: Нет, к сожалению.

0: От местных шеф-поваров ничего не попробовали.
1: Мы тоже, если честно, не успели.
2: Мы тоже не успели. А как вам фестиваль? Вы уже успели побывать, что-то посмотреть?
0: Мы сегодня просто как наблюдатели смотрим за движением, что есть суета, есть люди, которые съезжаются сюда со всей России, не только, то есть и много иностранцев, которые приехали тоже эту энергию, как бы прочувствовать энергию спорта, энергию природы, какое-то соединение людей, какое-то кухня, все это как будто бы объединяет людей, которые приехали сюда с какой-то очень позитивной, положительной энергией. То есть вот я просто смотрю, общаюсь с некоторыми людьми, и все очень как-то очень добро, тепло настроены. Какой-то такой очень дружеский, семейный вайб, можно сказать, тут
2: такое
0: царит. И просто когда приезжаешь из мегаполиса, где все на какой-то энергии такой, ну, быстро сюда бежишь, какая-то депрессия, что-то не успеваешь, тут как будто время останавливается, и ты можешь насладиться конкретно каждым моментом, прожить каждую минуту и как бы вот ощутить этот ход свободного времени. Вот. И здесь как будто бы вот мы это сегодня ощутили, какую-то очень такую позитивную, теплую и спокойную энергию вот здесь.
1: Ну, это правда, здесь даже мы меньше устаем по ощущениям. Вот нету этой нагрузки, которая чувствуется в Москве и в Петербурге. Нету суеты, нет ощущения мегаполиса и вот созерцания.
0: Некуда,
2: есть. Здесь очень хорошо думается.
1: Да, вот ощущение созерцания, созидания, оно присутствует, конечно, здесь раскрывается. Как вы вообще попали на фестиваль? Как вы о нем узнали? Мне очень интересно.
0: Нас пригласили как участников фестиваля, как музыкальное сопровождение. Собственно, раньше не слышал ничего об этом фестивале, и после того, как нас почтили, пригласив, я уже почитал, узнал, и, честно говоря, был приятно удивлен, потому что уже не первый год, я понимаю, этот фестиваль собирает большое количество людей, привлекает аудиторию, ну, как я сказал, да, не только с России, но и из других стран. И это, конечно, очень круто, что это место, считай, край нашей страны, самый крайний уголок, он настолько, ну, популярен и, ну, собирает таких интересных людей здесь.
2: Вообще сейчас на Чукотке сезон отпусков, все разъезжаются. Где вы планируете проводить концерты летом, если они планируются?
0: Ну, у нас запланирован в Москве концерт в конце августа, вот 30 августа. Так в целом мы летом особо не планировали концертную какую-то деятельность. Возможно, получится в Питере тоже сделать, сейчас ведем переговоры. Ну так, ждем следующего сезона, с сентября, и будем погружаться сейчас в такую творческую жизнь.
1: Ну, мы будем ждать вас в Петербурге обязательно.
0: А вы из Питера, да, приехали?
2: Да, мы из Петербурга, мы из Петербургского института кино и телевидения.
0: О,
1: да.
0: Круто.
1: Так что
0: очень приятно.
1: По профессиональным целям мы здесь, но тоже, как и вы, в общем-то, но ощущаем город, наверное, похоже, после такой суетной жизни здесь хочется даже остаться.
0: Остановиться, да.
2: Очень советуем вам пройтись сегодня по фестивалю, потому что там действительно приятная атмосфера. А вообще, какие у вас ожидания на сегодняшнюю публику, на сегодняшнее выступление?
0: Ну, для артиста всегда, ну, самое важное, чтобы его услышали, чтобы его творчество как-то проникло людям в душу, и чтобы тронуло, как-то отозвалось. Поэтому я надеюсь, что погода сегодня благоволит. Хотя вчера вроде как прогнозировали дождь. Вот сегодня вроде этот дождь
1: не
0: ушел от нас.
1: Да.
0: Да, и я надеюсь, что сегодня будет здесь много людей, жителей и гостей города, и мы сможем им подарить какую-то вот частичку нашей души, нашей песни, и как-то вдохновить, может быть, да, где-то подарить эмоцию.
1: Да, я думаю, это обязательно получится. У нас в эфире был Данила Карзанов, музыкант из группы «Вольные». И сегодня, я напоминаю, он будет выступать на сцене около ДНТ в 17:30.
2: Приглашаем всех. Приходите. Послушать замечательные песни, а в эфире прозвучит еще одна песня Данилы.
0: Спасибо.
3: Прямой эфир.

Дарова радио Пурган. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: 16:54 на Чукотке. Сегодня, напомню, суббота, 18 июля. В Анадыре день наполнен событиями. Сегодня здесь проходит, стартовал фестиваль «Берингов пролив». В течение всего дня мы наблюдали за его событиями. У нас было очень много гостей в эфире. Ну, пришло время прощаться, и гости закончились, еда закончилась, угощение закончилось, музыка не закончится на радио «Пурга» никогда. Что с эмоциями, нам расскажет Полина Новинская и Екатерина
1: Макаренко.
2: Эмоций очень много. Эмоций исключительно положительных. Мы, насколько мы знаем, продолжается программа фестиваля, и скоро уже начнется концерт. Надеемся, что удастся на него попасть.
1: Всех мы приглашаем на фестиваль и прощаемся с вами в этом часе.
0: Без возрастных ограничений все мероприятия этого фестиваля. Завтра он продолжится. Мы продолжим знакомить вас с событиями не только этого фестиваля, всей Чукотки и всей России. Ну, а я с вами прощаюсь.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции — сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяю семью. Ашиарке, тетеуенерка на атом, оторе, оравец, оторе, тепеток, тваргнеток, сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я предлагаю разобраться с трещиной на лобовом стекле. Ситуация распространенная, чего уж говорить. Вылетел камешек из-под колеса впереди идущей машины, и вот она поползла уже по всему стеклу. А можно ли ездить с такой трещиной, и какой за это ждет штраф? Узнаем в ближайшие 10 минут, какое решение не так давно вынес Верховный суд. Ответственность за эксплуатацию автомобиля с недопустимыми дефектами стекол установлена частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья регулирует управление транспортным средством при наличии неисправностей, с которыми эксплуатация запрещена, и предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Сумма кажется небольшой, и многие водители из-за этого не спешат с ремонтом. Но важно понимать, что дело не столько в размере штрафа, сколько в самой ситуации. Инспектор вправе не просто выписать протокол, а потребовать устранить неисправность на месте либо ограничить дальнейшее движение, если трещина реально мешает обзору и создает угрозу безопасности. А это уже куда серьезнее символических 500 рублей. Верховный суд Российской Федерации подтвердил, что трещина на лобовом стекле может быть поводом для штрафа в 500 рублей, если дефект находится в зоне стеклоочистителя со стороны водителя. Инспектор вправе составить протокол. Так за что именно могут оштрафовать и можно ли оспорить наказание?
3: С чего все началось?
1: В июне прошлого года инспектор ДПС остановил водителя БМВ. При осмотре автомобиля на лобовом стекле нашли трещину длиной около 12 сантиметров. Она располагалась прямо в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя. Инспектор выписал штраф в размере 500 рублей. В протоколе указали, что водитель нарушил пункт 2.3.1 правил дорожного движения, управлял транспортным средством при наличии условий, запрещающих его эксплуатацию. Автомобилист не согласился с решением и начал последовательный путь обжалования. Сначала обратился в районный суд и получил там отказ, затем в краевой суд, где снова было отказано. Наконец, дело дошло до Верховного суда, где жалобу приняли к рассмотрению.
3: Какие аргументы приводили стороны?
1: В госавтоинспекции настаивали на законности штрафа. Во-первых, трещина в зоне очистки дворником ухудшает обзорность, особенно в темное время суток. Во-вторых, ГОСТ прямо запрещает трещины на ветровых стеклах в зоне очистки со стороны водителя. Кроме того, эксплуатация такого транспортного средства создает угрозу безопасности движения. Водитель же указывал, что в перечне неисправностей трещина лобового стекла не указана напрямую. К тому же дефект не закрывал ему обзор полностью. Инспектор мог ограничиться предупреждением. В ходе рассмотрения дела судья тщательно изучил несколько нормативных актов. Пункт 2.3.1 правил дорожного движения. Обязанность водителя перед выездом проверить и в пути обеспечить исправность транспортного средства. Часть 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях – штраф за управление транспортным средством при наличии неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Пункт 3. Основных положений к допуску транспортных средств к эксплуатации. Транспортное средство должно соответствовать требованиям стандартов и руководств по эксплуатации. А также пункт 4.4.7 ГОСТа – это запрет на трещины в зоне очистки со стороны водителя. Суд сделал вывод, что отсутствие прямого упоминания трещины в перечне неисправностей не означает, что она разрешена. Кроме того, указанный ГОСТ является действующим стандартом, обязательным к исполнению, а пункт 3 основных положений прямо ссылается на требования стандартов. Также было указано, что трещина в зоне стеклоочистителя объективно ухудшает видимость в сложных условиях. В итоге Верховный суд оставил первоначальное постановление без изменений, а жалобу автомобилиста без удовлетворения. Штраф в размере 500 рублей был подтвержден.
3: Почему это важное решение?
1: Водителям, которые ездят с треснувшим лобовым стеклом, стоит помнить, что инспектор вправе счесть их действия незаконными и выписать штраф, а также наложить запрет эксплуатации транспортного средства до устранения неисправности, что также допустимо в рамках статьи 12.5.1 Кодекса об административных правонарушениях. Автоюрист Михаил Никитин считает решение суда справедливым и законно обоснованным. Несколько документов, которые водители должны соблюдать, даже исключают движение транспорта до места устранения неисправности. Трещина на ветровом стекле со стороны водителя как раз попадает под это правило. Назначение штрафов за трещины на лобовых стеклах не миф и не перегиб на местах, а стандартная практика с правовой основой. Базовая обязанность водителя перед выездом проверить и в пути обеспечивать техническую исправность автомобиля. Игнорировать ее не позволяет закон, отмечает эксперт. Кроме того, техническое состояние автомобиля в части безопасности движения должно отвечать требованиям действующих регламентов и стандартов. Как считают юристы, ключевой документ в таких ситуациях именно ГОСТ. Он прямо запрещает трещины в зоне очистки стеклоочистителем со стороны водителя и не делает никаких исключений. Более того, подпункт С пункта 59 приложения 5 к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года также требует, чтобы конструкция автомобиля обеспечивала водителю достаточную обзорность для безопасного управления. Трещина в зоне обзора ухудшает ее, даже если субъективно проблема кажется незначительной, и инспектор по закону может визуально оценить, достаточно ли у водителя обзорности.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
3: Почему водители ездят с трещинами на лобовом?
1: Некоторые водители не меняют стекла с трещинами, так как стоимость ремонта высока, и для многих граждан это просто дорого. Также многие автомобилисты не меняют стекла с небольшими трещинами и сколами, опасаясь некачественного ремонта. С такой ситуацией столкнулся и сам автоэксперт. Каждый раз, когда я заменял стекла, замечал, тут течет, там скрипит, тут отваливается и трескается. Я ни разу не был свидетелем абсолютно беспроблемной замены лобового стекла. Один раз дошло до того, что сам разбирал машину, чтобы никто ничего не сломал, потому что до этого стекло приклеили так, что оно у меня в поездке треснуло на две половинки, поделился своим опытом Шапарин. Однако автоюрист Михаил Никитин настоятельно не советует водителям передвигаться по дорогам с трещинами на лобовом. По его словам, устранение повреждений и замена ветрового стекла, конечно, зависит от стоимости автомобиля и его компонентов, но это не повод нарушать правила дорожного движения и ГОСТ. Если стекло термальное или с какими-то еще современными фишками, то обойдется владельцу в копеечку, и для него это не сюрприз. Если это возрастная машина, бывшая в употреблении, то ударом по кошельку замена ветрового не будет. Передвигаться с трещиной на лобовом стекле небезопасно. Это привлекает внимание инспекторов. Они видят поврежденные машины в потоке, останавливают и задают вопросы. И правильно делают, ведь это потенциально аварийный автомобиль, пояснил Никитин.
3: Почему тянуть с ремонтом не стоит, даже если штраф небольшой?
1: Дело не только в законе. Трещина на лобовом стекле – это не статичное повреждение, а процесс, который постоянно развивается. Перепад температуры, вибрация во время движения, обычная тряска на неровной дороге – все это способно превратить небольшую трещину в паутину из множества сколов буквально за пару недель. К тому же не стоит забывать про безопасность в прямом смысле слова. Лобовое стекло – это не просто окно в салон, а конструктивный элемент кузова, который участвует в обеспечении жесткости всей конструкции автомобиля и в работе подушек безопасности при столкновении. Поврежденное стекло не гарантирует нужной прочности в аварийной ситуации, и это куда более весомый аргумент в пользу срочного визита в сервис, чем сам штраф.
3: Что делать, если трещина уже появилась?
1: Если повреждение небольшое и попадает под критерии ремонтопригодности, трещина выглядит как царапина, единичная продольная полоса или скол, глубина воронки не превышает 2,5 см, а сам дефект расположен не дальше 10 см от бровки стекла, вопрос решается быстро и без замены целиком. Если же трещина серьезная, находится в зоне обзора водителя или уже расползлась по стеклу, придется задуматься о полноценной замене.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной. Радио номер один на Чукотке.

0: Реклама на радио Пурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Закончился крем для бритья в самый неподходящий момент? Выручит бальзам для волос. Нанесите его на кожу, подождите пару минут, чтобы размягчить щетину. И брейтесь, как обычно. Важный нюанс. Используйте одноразовый станок, так как бальзам может снизить остроту лезвий.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Радио Газманов и парами. Ведь парами можно отдыхать. В одного, конечно, тоже вариант неплохой, но чтобы было еще интереснее, лучше с кем-то. Ну или просто ходить на мероприятия, такие, как были сегодня в Анадыре. Да, друзья, берег пролив, день оленей, много-много эмоций, которые, кстати, не заканчиваются этим днем, дальше больше. Ну а мы будем следить, смотреть и надеяться. Ну а прямо сейчас Омега, ноги, которые нужны для всякого и, самое главное, важного. Ведь куда нам? Да. Пускай с ногами все будет в порядке, мы будем сидеть, слушать. А после еще и Шакиру встретим. Правда, это она к нам прибежит.

0: Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Птицеводческий комплекс полного цикла планируют построить в Анадыре. Ожидается, что он значительно расширит мощности птицефабрики «Северная». Реализация инициативы только началась. Сейчас проходит конкурс по выбору компании для проведения изыскательских работ и создания проекта. Это подрядчик должен будет сделать до конца года. Затем стартует поиск застройщика. Планируется, что новый комплекс будет обеспечивать полный цикл производства. От выведения молодняка до переработки мяса. При этом он должен будет вмещать одновременно до 31 тысячи кур, все необходимые помещения для птиц, техники и персонала. В новом здании ожидается поселить не только несушек, но и бройлеров. Начальная стоимость контракта на проектно-изыскательские работы составляет 30 миллионов рублей. Финансирование проекта идет по программе развития агропромышленного комплекса. Проведение ввели карантин по трихинеллезу. Болезнь выявили у 10 бездомных собак. У людей случаев инфицирования не зафиксировано. Приказ о введении ограничений подразумевает, например, запрет на проведение массовых мероприятий с участием питомцев и ограничение охоты. Также идут профилактические мероприятия, ограничительные меры установлены в поселке проведения и в радиусе 3 километрах от него. Карантин будет действовать год. В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников на Валберес погибли 7 человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов. Еще 25 сотрудников ночной смены логистического центра получили ранения. Пострадавших госпитализировали в больнице, им оказывают необходимую помощь. Открытое горение на территории склада уже ликвидировано, но тушение пожара продолжается. На месте работают машины скорой помощи, пожарные, силы МЧС и правоохранительные органы. Власти окажут поддержку семьям погибших. Банки обяжут открыто раскрывать условия переводов и кредитов. Как пишет РИА Новости, такой закон одобрил Совет Федерации. Кредитные организации должны будут размещать полную информацию в офисах и на сайтах. Это коснется переводов через СБП, банковских карт, интернет-банкинга и потребительских кредитов. Клиентам станут сообщать о любых изменениях в обслуживании. Закон призван защитить людей от скрытых комиссий и условий, прописанных мелким шрифтом. Новые правила вступят в силу с 1 сентября следующего года. И в завершении выпуска. На Камчатке спасатели МЧС нашли сторожа базы отдыха, который пропал 2 дня назад. Мужчина поехал в город на вездеходе, когда закончились продукты и перестал выходить на связь. Как передает Мир-24, поиски вели с вертолета Ми-8. След транспорта обнаружили с помощью беспилотника. Сторож находился в 6 километрах от базы, его вездеход сломался, а сам он повредил ногу и не мог идти. Пострадавшего эвакуировали, сейчас он поправляется. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире и хороших вам выходных.

0: Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101.6 FM.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радиопурга предупреждает. Курение вредит здоровью. Радиопурга.

0: Реклама на радио «Бурга». Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как найти нужное в мессенджере? Многие сохраняют важную информацию, отправляя ее себе в личные сообщения. Чтобы не рыться потом в тысячи переписок, сразу добавляйте ключевое слово. Например, к скану документа пишите слово «документы». Потом просто вбивайте его в поиск, и нужное найдется вмиг.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: I'm a fireball.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Пурга».

0: kiss.
1: Радио Пурга. И Белухи нам подпишут.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление. Так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не

0: Гардероб аксессуарами, а не чудаковатыми пиджаками. Шарф, шейный платок, запонки, часы. По-моему, непаханное поле для экспериментов.
1: Территория мужчин.
0: Заниматься в тренажерный зал ходят многие, а достигнуть нового качества тела удается лишь нескольким процентам трудяг. В чем дело? Всем остальным не повезло с генетикой? Скорее всего, с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся туда, где сама Земля дышит, где Земля парит, гудит и бросает в небо фонтаны кипятка. Наша цель – легендарная команда.

0: совсем рядом кальдера Узон. Там огромная котловина. Это все, что осталось от гигантского древнего вулкана. Дно этой чаши кипит жизнью. Грязевые котлы, разноцветные водоросли и вечные пары.
1: Время погрузиться в новое.
0: Лучшее время для такого путешествия – лето, с июня по август, когда природа Камчатки раскрывается сполна. Но поверьте, впечатление стоит каждого потраченного часа и каждой минуты полета. По словам эксперта-путешественницы Евгении Поляковой, Камчатка – это место, где начинается Россия. Летом вас ждут восхождения на вулканы и встречи с китами в океане, а зимой можно заняться экстремальным катанием на лыжах и погрузиться в горячую ванну термальных источников.
1: Готовимся к полету!
0: Конечно, райские места требуют подготовки. Чтобы попасть в долину гейзеров, билеты на вертолет нужно бронировать заранее. И будьте готовы к капризам погоды. Она здесь очень переменчива, как у нас на Чукотке. Но как только вы окажетесь на этом месте, все поймете. Это не просто поездка. Это прикосновение к чему-то изначальному, к самой силе планеты. Это пешая прогулка по другому миру, где ландшафт больше похож на марсианский. Так что, друзья, если вы готовы к настоящим впечатлениям, которые останутся с вами на всю жизнь, собирайте рюкзак, надевайте прочные ботинки и вперед навстречу дыханию Земли на Камчатке. До новых встреч!
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурка.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим вьетнамский суп фобо с говядиной, лапшой и зеленью. В классическом варианте добавляют рисовую лапшу, но я готовлю не только с ней. Можно добавить собу или фунчозу. В любом случае, получается очень вкусно. Я думаю, что главная роль в супе отводится бульону. Он должен быть крепким, наваристым, прозрачным и пряным. Подготовим следующие ингредиенты. Кусок говядины на кости, 0,5 кг мякоти говядины, 1 упаковка рисовой лапши, 1 лайм, 100 мл рыбного соуса, корень имбиря, гвоздику, бадьян, зелень кинзы, зеленый лук, мяту, перец чили и черный перец горошком. Как готовим? Кусок говядины на кости кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим несколько минут. Далее бульон необходимо слить, а мясо залить новой водой и варить 2 часа. По прошествии этого времени вынимаем мясо из кастрюли, а в бульон кладем мякоть говядины, очищенный имбирь, черный душистый перец, бадьян и гвоздику. Также на этом этапе добавляем рыбный соус. Варим еще 1 час. За несколько минут до конца варки солим. Готовый бульон необходимо процедить. Теперь готовим лапшу на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. В дальнейшем она дойдет уже в тарелке, когда мы зальем ее горячим бульоном. Отварную говядину нарезаем тонкими ломтиками. Кинзу, мяту и зеленый лук хорошо моем и измельчаем. Перец чили нарезаем тонкими колечками. Все готово и можно переходить к сборке супа. В бульонницу кладем лапшу и говядину. Заливаем все горячим бульоном. Сверху посыпаем нарезанной зеленью и колечками перца чили. Подаем с долькой лайма. Суп фобо удобно есть деревянными палочками и ложкой. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть

глухим. Если знали, то здорово, вы эрудит. Если не знаете, кто такой Бетховен, так это всемирно известный композитор, глухой. Его слух начал ухудшаться в возрасте около 30 лет и почти полностью исчез к 45 годам. Но именно в этот период он создал одни из своих величайших произведений, включая 9-ю симфонию. Секрет в его гениальности и глубоких знаниях музыки. Бетховен обладал редким внутренним слухом. Он мог мысленно представлять звучание каждой ноты и инструмента. Для этого он использовал свои познания в акустике, память о звуках и эмоциях, связанных с ними. Своим примером Бетховен доказал, что даже в условиях физической глухоты можно сохранять силу творчества и гениальность, если следовать своим страстям и использовать доступные ресурсы.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Я
1: стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Даже самые дорогие и качественные туфли могут натирать ноги, и с этим нужно просто смириться. Любая обувь должна немного разноситься и подстроиться под ступню.

0: найти свою идеальную пару. Цветная тушь для ресниц снова в моде, а значит, у нас появилось новое поле для интереснейших экспериментов в макияже. Главное – подобрать подходящий оттенок, и в этом плане проще всего ориентироваться на цвет глаз. Голубоглазым подойдут синие и зеленые оттенки, к серым глазам – бордовый, синий, коричневый, фиолетовый, к зеленым – синий, фиолетовый и коричневый. Ну а девушки с карими глазами могут выбирать сразу из 5 оттенков. Кстати, цвет волос при выборе туши тоже имеет значение. Беспроигрышный вариант для рыжих и блондинок – коричневая тушь. А еще я порекомендую воспользоваться уловкой Натали Портман. Верхние ресницы актриса красит традиционной черной тушью, а вот нижняя подчеркивает – темно-синий.
1: Территория женщин.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: знаете ли вы?
1: В Японии видеоигры занимают важное место в культуре и повседневной жизни людей. С ростом популярности многопользовательских платформ все больше людей начинают находить партнеров через них. Это создает уникальную возможность для общения и взаимодействия, позволяя людям познакомиться в непринужденной обстановке. Игры могут стать местом для совместного времяпровождения, где геймеры могут развивать свои отношения через совместные достижения или конкуренцию. В результате около 10% японских пар признались в том, что они познакомились с помощью видеоигр.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Реклама на Радио Бурда. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет для безупречно чистых окон. Когда моете стекло, одну сторону протираете тряпкой горизонтальными движениями, а противоположную – вертикальными. По направлению разводов вы сразу увидите, на какой стороне остались пятна, и доберетесь до идеала в два раза быстрее.
0: Гениально просто! Пробуйте!

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». Как-то раз, 19 июля 1695 года, дремучий британский провинциал Джон Уилсон, преследуя цель обретения второй половины, вошел в город Лондон и обратился к первому встречному дворнику.
3: Слышь, отец, а невеста в вашем городе есть?
4: Да кумойку было невеста.
3: Понятно.
4: Угу.
3: Идем другим путем. Девчонки! Девчонки! Жениться хочу!
5: Девчонки! Черт, я же уже и говорить не могу. Как же я знакомиться буду?
4: Ну, а писать-то можешь?
5: Могу, это могу.
4: Ну, не пиши. Так, мол, и так. Я хороший парень. Без ВП, с ЖП и ТП.
5: Чего?
4: Чего-чего? ЖП, говорю. Жил площадью. Написал? Молодец. Давай сюда.
3: Вот примерно так и появилась 19 июля 1695 года в Лондоне первое брачное объявление.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Поскольку кроссовки в наше время давно вышли за пределы спортзалов и тренировочных площадок, их носят, как говорят, и в пир, и в мир. Однако при всей универсальности обуви она очень часто выглядит абсолютно неуместно. И тут самое время вспомнить старую добрую поговорку про то, что во всем хороша мера и, конечно, грамотные сочетания. Во-первых, не забывай, что кроссовки не туфли, они ни в коем случае не должны сливаться по цвету с брюками. И желательно, чтобы они не повторяли цвета куртки, рубашки или пиджака. Исключение составляют лишь белые кроссовки и белая футболка. Это допустимо. Еще один момент. Форма подошвы определяет ширину брюк. С кроссовками и кедами с плоской подошвой лучше всего смотрятся прямые джинсы полноценной длины. А вот с более спортивным и современным вариантом уместнее выглядят узкие укороченные джинсы. С широкими они будут смотреться чересчур массивно. Ну и, наконец, эксперименты с цветом шнурков годятся лишь для подростков. В остальных случаях это будет выглядеть нелепо.
0: Территория мужчин.
1: Про то, что на тренировке нужно нагружать мышцы до отказа, сказано не раз, и новички, твердо усвоив постулат, готовы уже на первом занятии буквально умереть под штангой. Однако не все так однозначно. Далеко не всем по силам выдерживать такой режим. Причем даже не физически, психологически. Не всегда мы переполнены энергией, чтобы выплеснуть ее в зале. Иногда и мотивация на нуле, и настроение плохое. И тут появляется соблазн пропустить тренировку. Все равно же я не смогу выложиться на все 100, чего время терять понапрасну. И вот так можно откладывать свою идеальную тренировку бесконечно долго. На самом деле тебе на пользу пойдет любая нагрузка, пусть и далеко не на пределе возможностей. Ты можешь сделать только кардио или же упражнения, которые никогда раньше не делал, для разнообразия. Одним словом, не будь узколобым и не превращай каждый сеанс тренинга в полный трэш. И тогда не надоест качаться еще много лет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

В окрестностях села Мейныпыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейныпыльгино на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок. Потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья с аттракционами», поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздями.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев

0: и киты вернулись.
1: Радио Урга.
0: Радио Урга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда начинаем. Принесла вам рецепт зеленого боула с авокадо и яйцом. Отлично подойдет для завтрака или перекуса. Боулы набирают популярность все больше и больше. Если расшифровать название блюда, то боул – это чаша с полезной едой. А вот как вы его наполните, зависит от вашего рациона и предпочтений. Мы с вами приготовим сегодня его очень полезным и витаминным. Что нам для этого понадобится? 2 яйца, 100 граммов авокадо, 1 огурец, 50 граммов зеленого перца, столько же стебля сельдерея, но можно обойтись и без него. Любой зеленый салат, также 2 дольки лимона, тмин, кунжут и соль по щепотке. Как готовим? Яйца отварим и нарежем дольками. Перец, сельдерей и огурец нарежем, как вам больше нравится. Форма совершенно не важна. Салатные листья рвем на части. Все выкладываем в глубокую миску и посыпаем солью и кунжутом. Поливаем оливковым маслом и сбрызнем лимонным соком. Самое важное для полезного зеленого завтрака – это свежесть овощей и зелени. Авокадо нужно выбрать спелое и мягкое с приятной кремовой текстурой. В этом блюде лимон нужен не только для вкуса, но и для сохранения красивого цвета авокадо. А щепотки черного тмина и белого кунжута украсят блюдо и внесут интересное послевкусие. Также в зеленый боул можно добавить зелень петрушки или кинзы по вашему желанию. А если добавить консервированный салатный тунец, то наш боул станет еще богаче белком. Готовьте не только вкусно, но и полезно. Приятного аппетита! Услышимся в эфире.
0: Сели, поели!

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Radio Purga. Радио Пурга.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Сегодня беременность можно подтвердить простым тестом за пару минут, но еще столетия назад все было гораздо сложнее. Для этого использовали не полоски с реагентами, а живых животных, чаще всего кроликов. В начале 20 века ученые выяснили, что в организме беременной женщины повышается уровень гормона хорионического гонадотропина. Тогда женщине брали кровь, вводили ее в организм самки кролика и через несколько дней животное вскрывали. Если у животного начиналась овуляция и изменились яичники, это означало, что женщина действительно ждет ребенка. Кроме кроликов, для тестов использовали и других животных, ну, например, мышей или лягушек. В 30-х годах прошлого столетия африканская шпорцевая лягушка стала настоящей,

0: скажем так, звездой медицины. Ей вводили женскую урину, и если лягушка откладывала икру, значит беременность подтверждалась. К счастью, этот способ был не смертельным, ведь лягушка выживала и могла использоваться повторно.
1: Территория фактов.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли. Радио Бурга.